эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

Михаил Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно со мной произошла буквально детективная история. Иду, значит, по кинотеатру к выходу, и одна женщина, не глядя на меня, прям спрашивает: «Это ты?» Я говорю: «Я». Берет меня под руку и идем дальше с ней. Потом смотрит на меня и говорит: «Мужчина, как вам не стыдно?» Я ей говорю: «Извините, я не знал, что

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Слушал Николая Баскова и вспомнил после этой песни, что недавно стоял в очереди в кассе в продуктовом магазине, и передо мной расплачивался парень с йоркширским терьером под мышкой, значит, в таком костюмчике и стильном. И сразу пришла смс-ка ему о совершенной покупке с таким рингтоном: «Ваша казна пустеет, милорд». Мне кажется, у Николая должен быть именно такой рингтон.

0: отношения строить.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мне друг набрал, он работает музыкантом в ресторане, там постоянно какие-то забавные истории, вот рассказал, подходит к нему недавно мужчина и заказывает песню про китайского казака. Тот отвечает: я такой песни не знаю, что за песня. Мужчина настаивает, говорит: нет, есть такая песня, смотри, каким ты был, таким и остался, орел степной, казак лихой.

0: Перешутить Антона?
1: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Антоновка!

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь,

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Парни, мой вам совет, не выставляйте правильное время на брелках, потому что недавно в кафешке был свидетелем разговора нескольких подруг, они обсуждали мужчин, и в какой-то момент одна говорит: «Да не, с этим не надо, он такой дотошный». Насколько? Представляете, у него на брелке сигнализации правильное время выставлено. Отвратительно, ужас.

Никита Волков, на Русском радио вместе с вами. И если вдруг вы считаете, что можете пошутить, как Антон Юрьев, это действительно смешно. Придумайте шутки и присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучший из них озвучит в эфире лично Антон Юрьев. Это уже не шутки. А еще, между прочим, эти авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своего же вот этого самого смешного шедевра. Все подробности на нашем сайте.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно проходил мимо стадиона, там ребята играли в футбол. И парень постарше учил своего друга, как нужно правильно бить по воротам. Значит, он установил мяч в 5 метрах от сетки и говорит, вот ты видел, какая техника у футболистов бывает? Они умеют вот с такого расстояния, с очень большого, пробить мяч выше ворот, выше перекладины. Попробуй. Но как парень не пытался, выше пробить у него не получалось. Мяч все время предательски залетал в ворота.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Звук

Миша Набоков в Тарском радио вместе с вами. Знакомый работает оператором одного интернет-провайдера. В общем, он рассказывал, звонит ему девушка, договаривается о подключении. Но в конце разговора добавляет резко, что «А ничего, если дома буду не я, а муж». Хорошо? И внезапно, ничто не предвещало, как говорится, издалека слышится возмущенный мужской голос. «Эй, а с каких это пор я муж?»

0: Миша Набоков, Авторском радио вместе с вами. Я тоже не смог забыть вот этот случай не в фудкорте. В одном из торгово-развлекательных центров девушка-кассир очень громко крикнула номер заказа. Б6! Вот так. И откуда-то с другого конца голос тоже очень громкий в ответ. Ранила!
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Миша Табоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, моя мама говорила именно вот эти слова своей сливе. 7 лет она росла, но не плодоносила. Маме в итоге это надоело, и она ей сказала по-другому. Так, моя дорогая, если ты на будущий год не принесешь ни одной сливы, я тебя просто срублю, и все. На следующий год деревце дало урожай ровно в одну сливу, представляете? В одну всего. Но, с другой стороны, уговор был минимум на одну, правильно? Так что по документам, в принципе, все верно.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски! С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично!
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Что слушать?

0: Самарское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Загадочная вещь – компьютер. Посидел 5 минут, 1.5 часа прошло. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно я убедился, что самые умные животные это гуси. Был в деревне, в общем, и там мне рассказали историю. Один местный холостяк наконец-то женился. Дом у него не было, он жил с родителями, зато были гуси. И он их привел в дом жены, где они вместе стали жить. Но, как только они ссорились, он сразу же этих гусей отводил обратно к родителям. Потом они мирились, он приводил их обратно. И гуси уже привыкли, и как только супруги начинали кричать, они уже собирались у забора и готовились к переезду. Можете себе представить? Так что, уважаемые артисты, вы просто обязаны сочинить песню про гусей.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Госуд из Нигелла, Владимирская область, село Чайково. УКН 13-233-00-263.
7: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У одной моей знакомой была другая проблема. Она не могла говорить как следует. Лечила зуб, и обезболивающее слишком подействовало. Правую часть лица вообще не чувствовала совсем. Говорить нормально не могла. И с мужем еще нужно было пойти в магазин бытовой техники. В общем, представьте, ходит она с супругом, мычит и слышит разговор двух девушек-консультантов. «Ты видела? Даже на ней женились. Ну и эту диету, а?»

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

Даже часики смеются, и это неудивительно. Главное, утреннее шоу страны «Русские перцы» могут поднять настроение даже неодушевленным предметом. Встречайте буквально через минуты.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
9: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-500.

0: слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро! Русские перцы!
3: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
4: Да.
3: Что?
4: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
3: Нет, это было не то.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Россия планирует закупать больше бензина в Беларуси, чтобы сдержать рост цен на топливо. Такое поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Увеличение белорусских поставок – одна из ключевых мер для стабилизации внутреннего топливного рынка. Кроме этого, обсуждаются расширение импортного демпфера – это специальный экономический механизм – и новые ограничения экспорта для бензина и дизеля, пишет РБК. С 1 апреля власти полностью остановили экспорт бензина, а накануне впервые запретили вывозить из страны авиакеросин. Просроченные продукты разрешат утилизировать быстрее без проведения экспертизы. Такое постановление правительства опубликовано на портале правовой информации. Несколько лет назад в Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать просроченные продукты в качестве вторичного сырья, например, для производства кормов или удобрений. По данным российской газеты, ежегодно в стране выбрасывается до 18 миллионов тонн еды. Подросткам стали в полтора раза чаще предлагать подработку в летние каникулы. Из-за дефицита кадров компании массово открывают вакансии для школьников и студентов до 18 лет, пишет газета «Известия». По словам аналитиков, ранний опыт работы помогает подросткам получить навыки, которым не учат в школе. Это в том числе ответственность и умение распоряжаться своим временем. Ну и последнее. Почти 70% россиян отказываются от самых дешевых авиабилетов. Как показало исследование профильного сервиса, большинство пользователей предпочитают доплатить за более комфортные условия перелета, чем выбирать минимальную цену. В первую очередь ценятся прямые рейсы. Фильтр без пересадок остается самым востребованным. Четверть пассажиров сразу выбирают билеты с включенным багажом, а еще 12% готовы оплатить его отдельно. На этом пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: радио.
1: Ну, опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие наши! Давайте просыпайтесь скорее, уже вторник! А это значит, что будем с вами отжигать вместе, весело, бодро, хороводы водить. Вот, второй день лета. Вот, мы не устанем это на отпуску брать и повторять. Третий день лета, четвертый день лета. Главное, приближать его как можем, ребята. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это главное утреннее шоу страны. Русские перцы здесь. Мокочки, здорово, люди!
2: Доброе утро!
3: Ребята, привет. Подождите, у меня родилась песня.
1: Так, наконец-то.
3: Вместе бодро отжигать не устанем.
1: Слушай, я тебе хочу сказать, что-то гениальное уже кем-то сочинено. Ты молодец.
2: Зачем ты расстроил-то, парня? Ай-яй-яй.
1: Димка на нейросеть, молодец.
3: Я бы хотел запихнуть это куда-нибудь в обработку.
1: Ты запихни и больше не исполняй.
2: Это будем мы делать, знаете, где?
3: Завтра, в Переперцах.
2: Нет, в слове на вылет. Будем возвращать. Ну, запихивать обратно.
3: Запихивать обратно.
1: Сегодняшка.
2: Да,
1: сегодня. Хорошо.
3: Запихнем.
1: Я десятку принес.
2: Молодец.
1: Да, поставь в холодильник.
3: Это про 10 тысяч Антон говорит, если вы не поняли. У нас игра против правил. В следующем часе можете их забрать. Ну, не без труда, конечно.
1: 12 друзей русских перцев здесь собрались, поэтому что будет?
2: Стрельцы, козероги, весы.
1: Реактивный гороскопчик буквально через несколько минут. А пока?
3: А пока дорога из желтого кирпича.
1: Да, почему еще кто-то?
3: Ну, из какого? К волшебнику.
1: О, я думал, это какая-то китайская строительная компания. 3, 2, 1.
2: Понеслось!
0: Главное.

0: Русском радио.
1: Давай не ждать, давай новости читать.
2: Давай.
1: Я вот тут выяснил, ребята, что самый главный источник стресса на работе – это отсутствие внятного ТЗ.
3: Результат ХЗ.
1: Да, вот так оно и есть. Ученые даже это выяснили, что ролевая неопределенность провоцирует и тревогу, и еще и мотивацию убирает. Значит, исследователи разобрали 515 исследований за больше, чем 50 лет, и данные почти миллиона сотрудников. Смотрели на три классических источника стресса. Значит, когда слишком много задач, когда требования противоречат друг другу, и когда человек вообще не понимает, что надо вообще, что надо вам. Победили, значит, не тут не дедлайны и не токсичные коллеги, как казалось бы, а ситуация, где сделай нормально, слушай, ну сделай уже хорошо. Вот это все заменяет внятное ТЗ. Вот когда такая ситуация, когда вам говорят, ну давай уже нормально сделай, нормально будет. Вот человек выгорает в этот момент.
2: Потому что он не понимает, что от него требуют,
1: конечно,
2: что от него хотят.
1: Мозг не любит неопределенности, и когда он видит, что непонятно ничего, он начинает тревожиться.
3: Согласен.
1: Ему страшно.
2: Очень страшно, мы не знаем, что это такое.
3: Такое количество угольков при входе в здание прям выгорело, что ты...
2: Очень жалко, понимаешь?
1: Да. Зато, ребята, на углях таких можно сделать очень вкусный шашлычок.
2: Это точно.
3: Вот этим, как говорится, директор каждой уважающейся компании
1: и занимается.
3: Ты куда? На шашлыки.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
0: Мясной гурман.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93-90-40. «Союзметалл» 93-90-40.
10: Собери.

0: ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
2: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утренний Владимирская область, село Чайково. Украин 13-233-00-263.
3: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
4: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
5: Все раскидано.
4: А где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
3: Знаете,
4: я вчера,

0: Мы про каждого из них расскажем. Овны, сегодня полезно сделать первый шаг, даже если весь путь пока не виден.
1: Да, ну, как говорится, телец — друг человека. Вас ждет, дорогие коллеги, приятный повод изменить свое мнение о ком-то.
2: Мои любимые, дорогие коллеги-близнецы, день принесет неожиданный шанс проявить смекалку.
0: Раки, не бойтесь отказаться от лишних обязательств. Вам станет легче.
1: Львы, сегодня ваша скромность поможет добиться большего.
2: Девы, вас может порадовать результат дела, который вы давно считали забытым.
0: Весы, удача придет через общение. Не стоит избегать новых контактов.
1: Скорпионы, сегодня важно сохранять любопытство. Оно приведет к интересным открытиям.
2: Стрельцы, день отлично подходит для исполнения маленького вот такого вот желания.
0: А? Козероги, кто-то заметит ваше старание и сделает неожиданный жест навстречу.
1: Знаем мы этот жест. А водолей, вас ждет вдохновение в самом обычном месте.
2: И рыбы, сегодня полезно довериться течению событий, а не бороться с ним.
3: Перченый гороскоп на русском радио. На этой неделе номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
4: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
4: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
3: Русское радио.

0: только лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».

0: Tube приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutube.ru/6+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды. Для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная

0: Русском радио.
1: Добро пожаловать в Корею, дорогие друзья. Но там изобрели корм для людей. Наконец-то.
2: А что, классно. Все сбалансировано, наверное.
1: Да.
3: В смысле, мы уже...
1: Насыпай в лоток.
3: Мы уже давно его изобрели, он называется тушенка.
1: Нет.
3: Корм для людей.
1: Ну что ты прямо, как бы тушенка, ну нет. Надо же как-то, знаешь, чтобы действительно было сбалансировано и все, вот как гранулировано, вкусненько. Короче, идеально для тех, кто устал париться с готовкой. Все. Значит, один пакетик порошка. Значит, по нутриентам. Нутриенты. Знаешь, что такое нутриенты?
3: КПЖУ.
1: Молодец. Вот, равен 250 граммам говядины плюс экстракты 20 овощей, белок, значит, витамины. Все это разбудим водой прямо в мягкой упаковке. И сытость на 5-6 часов обеспечена. Про желудок потом никто ничего не говорит. Гастроэнтерологи тоже пошлют тебя куда подальше. Но формат называют полноценной заменой 1-2 приемов пищи готовым коктейлем.
2: Угу.
1: Будьте коктейли с говядиной.
3: Нет,
1: да, конечно.
3: Спасибо.
1: Вот, в Азии это давно норма. Теперь корейцы упростили все до предела. Значит, быстрый и полезный перекус уже завезли на наши маркетплейсы.
2: А это я бы сейчас попробовала. Не реклама.
3: Что? Говяжий смузи.
2: Говяжий смузи, да.
1: Говяжий смузи.
3: На кокосовом.
1: Говяжий смузи. Говяжий смузи.
2: Без овощей там еще. Овощи. Да. Представляешь, брокколька там у тебя будет. Сельдерей,
3: морковочка. У меня ощущение, вот когда, если я это увижу, у меня будет ощущение, что это уже кто-то выпил.
1: Да, действительно, на самом деле, я вам хочу сказать, что я вот такую же вашу реакцию видел буквально там пару лет назад, когда о, ребята, конечно, давайте попробуем космические питания. Там все сбалансировано. Все вот это вот. Так же вот ты жук варала. Там брокколи, там это, там все это в кубике.
3: Мне
1: это очень удобный
3: там...
1: формат, а потом вот это, знаешь, говорит, ну как тебе, Полин?
3: Все, ночь не спала потом. На самом деле, мне очень понравился торт Прага.
2: Я торт до него не дошла.
1: Я первый раз тортом чистил зубы. Нифига себе, тюбик, нормально, давай.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Сейчас будет серьезное дело, между прочим.
2: Да, слово дай.
3: Да. Мы потом его дадим.
2: А-а-а.
3: Когда сейчас его
1: будет,
3: найдут.
1: Сейчас будет тяжелое дело, да. О. Значит, вы должны найти слово. И вот это тяжелое, такое объемное, массивное слово вернуть на место вот с таким звуком.
2: Да,
3: потому но что слово
2: артист
3: тяжелое.
2: Плачет. Артист плачет.
1: Тяжелый,
2: из песни
1: я говорю.
2: Убрали слово.
1: Да.
2: Верните, говорит.
1: Песню
2: он, как бы,
1: петь без слов невозможно.
2: А из песни слов не выкинешь.
3: Да.
2: А мы сделали это.
1: Вот. Так вот, попробовали мы
2: слово
1: это сделать.
2: Слово на вылет. Легендарная игрушечка прямо сейчас начнется.
3: Нам нужен супергерой, который вернет это слово на место.
2: Номер.
3: 8-495-995-105-7.
2: Звоните!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио.
2: Перешутить Антона?
4: Невозможно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
4: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
4: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
0: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
4: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+. Русское радио представляет
4: rusradio.ru. Сайт русского радио.
5: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru. Дарим отличное настроение.
4: Реклама на русском.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: И тогда заперет на своем виде.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: талант.
1: А хочешь, попрыгаю на капоте? Ну, не буду. Значит, ребята, дорогие, любимые, роднусики, до нас дозвонился Николай в игрушку «Слово на вылет». Будет играть и выигрывать. Славный город Воронеж на связи. Коль, привет.
2: Доброе утро.
0: Здрасте.
3: Приветствую вас.
1: Коля, вы танцуете утром, скажите, вот честно?
3: Еще раз.
1: Танцуете утром, Николай, нет?
3: Ну, редко.
1: Да ладно, хватит, ну, редко. Все, давай, делай громче музыку. Все.
2: Коль,
1: давайте. Давайте с нами зарядочку. И понеслось. Давай, Коля.
0: Правая нога.
2: Левая нога. Голова, Коля.
1: Отлично. Все,
2: конечно.
0: Все, перепись органов сделали.
1: Пересчитали, все хорошо. Теперь играть.
0: Коля.
3: Да-да.
0: Ну, смотрите, сейчас, значит, вы послушаете фрагмент известной очень песни, и там не будет хватать одного слова. Слово такое прям вот весомое, глобальное. Весомое. Слово, без которого жить невозможно. Вы должны это слово вернуть на место. Если вы нам его назовете, тогда получите классную фирменную колонку от Русского радио.
1: Все понятно, Коленька?
3: Хорошо.
1: Ну, понеслось тогда.
4: О, как это было давно, но только не здесь, не сейчас. Мы были с тобой заодно.
2: Ну, мы надеемся, что ничего против вас сейчас не будет, Коль.
0: Да, все обстоятельства только в вашу пользу сложатся.
2: Что это было за слово?
3: А весь этот мир против нас.
0: А слово?
3: Одно.
0: Нет, одно слово нам надо. Какого слова там не хватало?
2: Ну, вы же прям уже назвали всю
0: хорошо,
2: эту фразу.
3: Весь мир против нас.
0: Одно слово, Коленька.
2: Выберите.
0: Одно.
2: Самое весомое слово в этой строчке.
1: Да. Коль, Дима не отстанет.
0: Весь.
2: Весь, вы так думаете? Весь? Это самое главное?
0: Это ваш окончательный ответ, Коль.
3: Ну да, конечно.
0: Весь.
2: К сожалению, нет, Коля. Это не то слово. Было не слово то. Мир.
0: Весь мир против нас.
2: Вот так. Ну ладно, знаете, не расстраивайтесь. Когда вы еще зарядку сделаете в прямом эфире с нами?
1: Как говорится, миру мир.
2: Да. Пока!
5: Слово на вылет на Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.

0: Воздуха 55%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов со знаком плюс.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в Ните, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Ните. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

Латвийское радио. Это «Родные нулевые». Крылатые десятые.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На время каникул ивановская полиция усилит патрулирование дорог и дворов. Летом риск происшествий возрастает, школьники больше времени проводят на улице и часто остаются без присмотра взрослых. По словам правоохранителей, сообщения о травмах несовершеннолетних сейчас поступают практически ежедневно. Только в мае зарегистрировано 5 случаев выпадения детей из окон. Также растет число ДТП с участием юных водителей мопедов и мотоциклов. В прошлом году в области произошло более 50 таких аварий, большинство по вине самих подростков. За безопасностью дорожного движения следят и в мэрии. Как сообщает администрация, в Иванове продолжается выкашивание газона вдоль автомобильных дорог. Работы идут в центре и в отдаленных районах. Всего в перечне более 160 улиц. Городские власти контролируют качество покоса. В случае жалоб жителей проводятся внеплановые проверки. Подрядчику предстоит завершить весь комплекс работ до августа. 7 студентов из Ивановской области стали победителями и призерами Олимпиады «Я профессионал». Теперь они смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования. Добавим, в этом сезоне в интеллектуальном турнире участвовало рекордное количество учащихся – более 215 тысяч человек. Высокая активность ивановцев и их уверенные результаты показывают, что вузы региона дают качественную подготовку, отметили организаторы Олимпиады. По их словам, в нашем крае есть перспективы. Кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, а что это такое продолжается? На второй час компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы». Здесь мы находимся. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Люди, давайте обнимем.
2: Приветствуем вас. Здравствуйте.
1: Иди. О, хорошо, отлично.
3: Так, что, все посмотрели в календарь?
1: Да.
3: Лето продолжается, настроение всех отличное. Да, я, знаете, летом у меня очень много разных традиций, разных привычек. Ну, так. Пока не всеми я могу сейчас побаловать себя, потому что холодно. Поэтому пока холодно, я захожу в разные помещения.
1: Так.
2: Ну, например,
1: в кафешки.
3: Ну, погреться, да. И иногда я захожу в автосалоны. Ну, посмотреть вообще, что сейчас предлагает рынок. Ну, посидеть в вкусно пахнущем автомобиле.
1: Ничего себе.
2: Там визуализируют. Да?
3: Визуализирую, да. Ну, в общем, недавно тоже пришел в один автосалон. Ну так, просто на 5 минуточек поглазеть, что сейчас вообще. Что
1: сколько
3: сейчас
1: стоит Феррари сейчас?
3: Сколько сейчас стоит, да. Конечно, глаза полезли на лоб, но это другая история. Вот этот последний мой визит, крайний мой визит, затянулся на несколько часов.
1: Да.
3: Я тут посидел, там посидел, здесь посидел.
2: Потом уснул.
3: Да.
1: Это поэтому ты приехал на Аурусе, да?
3: А что там? Ну, это другая немножко машина. Конечно, не то, что ты сказал.
1: Да?
3: Попроще.
1: Попроще.
3: Но все-таки.
1: Но с флажками.
3: В общем, хочется и у наших слушателей тоже спросить, вот когда они, вот что-то хотели сделать, буквально вот это на 5 минут, а все это затянулось на часы.
1: Я так понимаю, про кровать, про сон говорить нельзя, да?
2: Нет, это банально, скучно и у всех.
1: Это банально, скучно, но классно.
2: Это хорошо, конечно, мы не спорим. Поэтому пишите, пожалуйста, вашу историю. Какое ваше это на 5 минут затянулось на часы в наших, например, социальных сетях? Там есть пост, под ним пишите.
1: Да, в личку, пожалуйста, в смс-ки.
3: Плюс 7-916-003-105-7. И, пожалуйста, не пишите, как вы зашли в шаурмичную и просидели там 5 часов. Это история Антона, он ее сам расскажет.
1: Это моя ежедневная история.
2: Да, мы знаем.
1: Это нормально? Это как бы просто, ну так оно есть. Что-то в последнее время мы так полюбили смс-ки, правда, действительно.
3: Давайте, пишите, мы очень ждем.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Минуточек.
2: Ага, затянулось на несколько часов. Да. Это вот у Василия, например, история, когда айтишник сказал, да это на 5 минут, делов-то. А в итоге это на несколько дней все затянулось, работа офиса была парализована от слова совсем. Подобное можно встретить и на станциях ремонта автомобилей. Это правда. Я недавно заезжал, значит, по отзывной компании. Mm-hmm. Наклейку мне должны были просто переклеить с китайского языка на русский. Про то, какие давления должны быть в шинах.
1: Так.
2: 4 часа я ждал, пока они наклеют эту наклейку.
1: А почему так долго?
2: Вот вручную. И у меня такой вопрос.
1: Вручную? Ну да. И что?
2: Ручной труд, во-первых, ручная
3: нужно,
2: работа.
3: Во-первых, нужно сварить клей.
1: Вот это прям первое. Так?
2: Да, вывести да, вот да. эти вот буковки.
3: Вывести буковки, конечно.
1: Может, там еще руки не с того места росли.
2: Вот это, кстати, да. хороший вариант.
3: Да? Поэтому они жали того, кто приедет.
4: Реклама на русском. Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами. Кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союз Металл» 93 90 40.
11: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
12: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там
3: и... Штырит потом.
2: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! Ух ты! О, ничего себе! Взял три сосульки! До полного, пожалуйста! Вот, только это... Просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
4: Подожди, нет, большие это сосули.
2: Сосули.
4: Потому что сосулька это маленькая, уменьшительно
2: ласкательная. Сосули это животное или косули.
3: Косуля. Вот.
2: Бежит косуля.
3: За сосулей.
2: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Чек заглянули, остались на всю жизнь здесь для того, чтобы вы улыбались, дорогие друзья. Вообще, по сути говоря, вы знаете, мы очень радуемся, когда вы начинаете шутить, но все-таки хватит, хватит смешить только своих домашних. Пора выходить на многомиллионную аудиторию, вот. Сказал когда-то я себе. Да. Не получилось вроде. Придумайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Это кто?
0: Это я, ваш покорный слуга.
2: Аплодисменты, аплодисменты.
0: Спасибо, спасибо, Россия. Да, я люблю вас. Естественно, авторы этих шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Вау.
0: И лицом вот этим непонятным. Вот, а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Так что шутите на здоровье и до будет вам смех.
2: Ну и знаете ли, вот в толпе потом, допустим, вас встретит кто-то, а у вас на спине лицо Антона.
0: Да.
2: И человек будет понимать, что вы, значит, юморист тот еще.
0: И там слоган еще: мы перцы, с нами смех.
2: Да-да-да.
0: Нормально.
1: Да, мне кажется, просто замечательно.
0: Да, все будет типа найс, все футболки оверсайз.
2: Ну и вообще, кстати, хорошая, красивая белая футболка никогда в гардеробе лишней не бывает.
0: Брат, она не белая. Ну ладно.
1: Она с рыжеватой такой.
2: С рыжематливым?
1: Да.
0: Это модный цвет. Оранжевый. Посмотри, какой телефон.
2: Это для тех, кому только
0: белый.
2: Что подключили воду, и они случайно постирали.
0: Да.
2: Пошла ржавая вода. Понятно.
0: Да, ржавая вода.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Каждый день жена меня спрашивает, что я хочу на ужин.
4: Еще ни разу не угадал. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Когда ты хотел на секундочку запеть, а запел на часы.
2: Да, на часы.
3: Если такое, да, забурились в караоке, и все, и до утра там.
2: И до утра, а потом не вытаскивать вас оттуда.
1: Нормально. Точно.
3: Ой, было такое. Слушайте, ну мы так хорошо, кстати, отдыхаем в караоке. Ну ладно, тема сегодня не про это. А Вероника нам написала, говорит, что насмотрелись в социальных сетях на красивую вышивку бисером на футболках. Все купила. Думаю, ну, часик сейчас повышиваю и пойду спать. Но не тут-то было. Затянулось рукоделие до часу ночи, пока все не доделала. Не выспалась, но результатом очень довольна. Вероника, а пришлите нам, что получилось-то?
2: Да. Может, у вас уже свое производство
1: да. Да. Мне очень нравятся.
3: Может, вы
1: футболки.
3: Перчики нам вышьете, мы я заказ видела. Сделаем.
1: Да, с удовольствием.
2: Из красного бисера.
1: Бисера, да. Мариночка нам написала, что ее муж зашел на 10 минут на консультацию в стоматологию и попал ко мне на прием и задержался немного. Уже 8 лет счастливого брака вместе.
3: Кстати, это реально, потому что вы видите только глаза своей стоматологини, да. И вы в них смотрите и просто тонете,
2: глаза
3: и влюбляетесь.
2: Глаза, это вот дыхание. Это вот...
1: Руки.
3: Дыхания там нет, потому что, ну, как бы там маски.
1: А руки?
2: Руки.
1: Золотые.
3: Руки в перчатках. Да? Там ничего не... Ну, вот глаза, это зеркало души, и ты смотришь, ты лежишь в этом кресле, тебе страшно, и вот она склонилась над тобой, и что-то там во рту
1: с
3: твоем ковыряет.
2: Да, да, да.
3: И ты в нее просто лежишь такой весь влюбленный.
2: Слушай, а я тоже, знаешь, я как-то вот... Нет, у меня стоматолог мужчина, поэтому, ну, как-то... Ну, глаза нормальные у него.
3: Так, а тренер? А, у тебя же жена есть.
2: Да.
3: Все, закрыли эту тему, Антон. Это не для тебя разговор.
2: Хватит уже.
3: Это для нас, для холостых.
2: Хватит разговаривать про эти чужие пальцы во рту.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: И спустя

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: на русском радио.
1: Так, Антон, что ты там в блокнотике в своем все пишешь?
2: Что ты там пишешь?
1: Опять свои вопросы придумываешь, дурацкие.
2: Не вопрос. Во-первых, я веду учет бабла.
1: Так.
2: А вот кому-то 1000, кому-то нет, кому-то вот, значит, 5000, кому-то аж 10.
3: Но это не от тебя зависит.
1: Это зависит от судьбы.
2: Конечно. Бабло судьбы?
1: От фортуны.
2: Так по-другому как-то игра называется.
3: Против правил.
2: Игра против правил, да. Прямо сейчас начнется практически через пару минут, поэтому вам надо позвонить и выиграть это все.
3: 8-495-995-105-7. Звоните скорее.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
5: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
2: Да все нормально.
11: Что?
2: А что?
11: Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
15: ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
18: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: В очереди к ясеню всем только спросить. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Так, ну Антон все пересчитал, что ли? Все записал,
2: все зафиксировал. Все записал, все сделал.
3: Да, да, да, все записал.
1: А вопрос-то забыл придумать.
3: Не-не, куда забыл придумать? Вот они у меня в тайне,
1: все
3: у меня
1: есть?
3: В сейфе все здесь хранится.
1: Отлично.
3: Это игра против правил, дорогие друзья. Это нас Анастасия дозвонилась из поселка Новосельский. Сейчас будет играть, выигрывать. Настя, привет!
2: Настенька!
4: Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Настюш, как дела? Как настроение? Голова болит?
4: Голова очень болит. Мы вчера обмывали ножки, наша коллега родила льва.
1: О, льва!
3: Ничего себе!
2: Ну, мы поздравляем вас!
3: Ну что, король лев просто, понимаете? Отлично!
1: Льву здоровья, успехов!
2: Да!
3: Настоящий лев был, да?
4: Спасибо!
3: Значит, сейчас будет игра...
1: Игра, я бы даже сказал.
3: Да, вам нужно выиграть. Димка, давай правила.
1: Значит, смотрите, Настенька. Вам надо будет ответить на 5 каверзных вопросов от Антона Владимировича Юрьева.
3: Здесь.
1: Отвечать на вопросы надо неправильно, но логично. Ну, то есть, похоже на правду. Не просто какое-то слово вот выкрикивать. Нет, должно быть похоже на правду, но неправильно. А за каждый такой ответ вы получаете 1000 рублей. Всего их может быть 5. А потом уже поиграем в суперигру. Договорились?
2: Настенька, желаем вам удачи.
4: Да.
2: Давай.
4: Да, спасибо, буду стараться.
2: Понеслось!
3: Страна в форме сапога.
4: Россия.
3: Как называют ребенка кошки?
4: Собака, щенок.
3: Как называют стул без спинки?
4: Кресло.
3: Чем накладывают суп?
4: Вилкой.
1: Все. А все, уже надо было раньше. Ну что, Настя, 4000 рублей.
2: Да.
1: Класс.
3: Нормально, 4 косаря. Это можно, знаете,
4: будем
3: еще раз.
2: Правильно,
3: обмывайте ножки.
2: Всю неделю можно этим заниматься.
1: Да всю жизнь можно этим заниматься.
2: Ну дай бог, конечно.
3: Давайте мы тоже что-нибудь обмоем.
2: Надо чьи-то ножки, у кого красивые.
3: Ой, ребята, сейчас горячую воду отключат, обмывать будем.
1: Настя, вы там за нас тоже Левушки-то это самое, там потискайте его, пожалуйста.
3: Да, и пяточку поцелуйте там. Ладно, от русских перчиков прям в пяточку в правую. Самым здоровым, самым классным, самым крутейшим пацаном.
1: Настя, хорошего вам дня и Лёве привет.
2: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
12: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
0: Русское радио.
13: Держи, держи, руку мою держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон,
3: ну,
2: расскажи.
3: У него живот вообще никогда не болит.
2: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно?
4: 9999. Я пока шел, один отписался.
2: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
4: Нет, мы с ним общались, это ночью нормально.
3: Просто у Орландо живот заболел.
2: Он тебя не звал в Голливуд случайно?
4: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде не доезжал.
2: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
4: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
2: Ну, в общем, спасибо.
4: Где моя фотография, Орландо?
2: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство здравоохранения рекомендовало регионам увеличить социальную поддержку медиков, чтобы не допустить утечки кадров из государственных учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. В публикации говорится, что увеличить объемы поддержки необходимо в первую очередь для молодых специалистов и студентов целевого обучения. По данным Минздрава, на начало прошлого года в стране не хватает 23,5 тысячи врачей и 63 тысячи медсестер и санитаров. Программисты столкнулись с проблемами в разработке из-за ограничений VPN-трафика. В основном речь идет о нестабильном доступе к внешним ресурсам, пишет газета «Коммерсант». Ранее сообщалось, что к началу года Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 400 сервисам обхода блокировок запрещенных ресурсов. В марте количество скачиваний крупнейших VPN-сервисов в России выросло в 14 раз до 9 миллионов с лишним. В России внедрят систему верификации пользователей каршеринга с помощью биометрии. Это следует из документа правительства. Ответственными назначены в том числе Минцифры, Минтранс и МВД. Им поставили срок до следующего года. Ранее в Москве все операторы автомобильной аренды внедрили технологию проверки состояния водителей перед поездкой. Ну и последнее. Американское аэрокосмическое агентство НАСА заявило об отсутствии данных о разбившихся кораблях пришельцев. Документально подтвержденных сведений на этот счет нет, сообщили в Управлении по исследованию космического пространства. В феврале президент США Дональд Трамп поручил Пентагону раскрыть документы об НЛО и о возможных контактах с инопланетянами. Тогда же сообщалось о существовании некой секретной базы в штате Невада, где якобы находятся тела инопланетян и обломки потерпевшего крушение космического корабля. В Москве 9:02. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Не знаю, как у вас, дорогие коллеги, а у меня вот третий час утреннего шоу «Русские перцы» ощущается, как вот последний день перед отпуском.
1: Да почему?
0: Ну вот какое-то такое тоже ощущение,
2: ты
0: как четверг. Например,
2: уходишь, что ли, что ли?
0: Нет, ну просто третий час шоу именно. Когда оно закончится, ты можешь отдыхать, делать...
2: Ага. Ну, то есть опять работать.
0: Да.
2: Но в другом месте.
0: Да.
1: Круговорот работы в природе. Ну, ладно, если ты это ощущаешь, то очень даже хорошо, Димка. Мы с тебя рады.
0: Я на другой работе. Да, я на другой работе отдыхаю от этой работы, понимаешь? Переключаюсь.
1: Ты отдыхаешь от нас?
0: Конечно, там другие люди. А от них я отдыхаю здесь.
1: Ну, понятно.
2: То есть ты ничего не делаешь, ты постоянно отдыхаешь?
0: Постоянно отдыхаю. Вот такая моя жизнь.
2: Как ты все-таки бесишь? А, в смысле, молодец?
0: А я выбираю такую работу, где работать не надо, где надо получать удовольствие от общения с Антоном Юрьевым, с Полиночкой Жуковой и с вами, дорогие наши слушатели. Меня зовут Дим Морозов. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
1: И мы продолжаем нашу тему. Какое ваше... Ну, пять минуточек еще буквально затянулось на часы.
2: Да, хватит писать про сон, ребят. Им еще пять минут вот это вот. А потом проснулись днем.
0: Да, это как меня сюда тоже позвал Владимир Юрьевич наш, Борисов. Говорит, приезжай, пообщаемся. На пять минуточек буквально.
2: Да?
0: И вот уже пять лет тут сижу, да.
2: И никак тебя не выгнать.
0: Ничем. Да, не вытравить нас. Пишите ваши истории, пожалуйста, какое ваши пять минут затянулось на часы. Мы ждем их в наших социальных сетях, во всех, где вы увидите пост. Пишите в комментариях.
2: Даже уже что не делали, только и Милок Машенька вот это вот давай.
1: Ничего не помогает.
2: Не вытравить.
0: Даже Милок Мишенька тут был уже. Но он ушел, правда, да. Всю ночь все. Сегодня
2: к Жуковой.
3: На русском радио.

0: Да, вот так вот придешь куда-нибудь, а там полная джага-джага.
1: Вот, кстати, у меня постоянно так бывает. Но мне кажется, это реально классика. Вот в гости зайдешь.
2: Это классика, действительно.
3: Джага-джага – это классика.
1: Ну, я к подружкам захожу в гости.
3: А они джагу-джагу делают. Присоединяйся, говорят.
1: Да, я муж мне пишет, ну где ты уже? Домой пора. Я 5 минут, дорогой, 5 минут.
0: Нам надо муа-муа сделать.
1: Ну, это джага-джага длится до утра потом.
3: Ну, конечно.
1: Танц.
0: А вы знаете, что такое муа-муа? Wake-up artist. Это гример, короче, по-нашему.
3: А мне всегда бесило вот эти, знаешь, эти названия. Имя и фамилия. Кто это такая?
0: Муа. Я не поленился за тебя, зашел в поисковик, почитал, что это вообще такое за зверь.
3: Оставьте здесь свое буа.
0: Муа. Я вам сделаю муа.
3: Кто здесь на столе буа после вечеринки?
0: Кстати, Полинка все время спрашивает, вот перед золотым граммофоном.
1: Да, будет ли у меня
0: будет ли муа сегодня?
3: Будет. Она выходит как раз, мы говорим, муа тебе, ты вообще такая.
4: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Соберите

0: есть ограничения.
1: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
2: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
3: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Полосу Дождневала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
5: Птица счастья была подозрительно синей.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
7: В твоих глазах многоточие чувства уже обесточены.
6: Русское радио.
8: Все в порядке.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Это будет не просто бесконтактная мойка, Димочка, это будет мойка высокого давления.
4: Пишите ваши истории, кем вы не стали, но очень хотели.
0: 916-003-3567. Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: У меня, кстати, у моей бабушки есть подруга, Екатерина Федоровна, учительница. Так вот, иногда она, бывает, забегает на 5 минуточек буквально к бабушке в гости. И что вы думаете? Уже вечер, закат, уже следующий день практически встречать пора, а они все сидят. Не могут наговориться.
1: Ну, как хорошо.
0: Да. Видишь? Много тем. Уже она и забывает, зачем она вообще
1: зачем
0: забежала на 5 минут.
2: Ты знаешь, как им хорошо, как они проводят время, как классно.
0: Да.
1: Пока вот, всех обсудишь
2: вот
1: еще.
2: Нам бы так.
1: Новости да. всякие.
0: Ну, вот это я просто тут читаю сообщение от Нурии, и вот вспомнилась эта тоже история. Она приехала в гости к родителям, а к ним зашла подруга детства с просьбой помочь ей приготовить торт-медовик, чтобы только тесто замесить. А на следующий день у нее был день рождения, она собиралась на работе всех коллег угощать. Нурия сказала маме, что подруге побежит только на 15 минут, в итоге задержалась до тех пор, пока торт полностью не приготовили до полуночи.
1: Помогла подруге, да.
0: Ну, вы слабенько, могли бы дождаться, пока пропитается к утру.
1: Да могли бы уже и продегустировать, да, Антох?
2: Там, думаешь, что-нибудь осталось бы, если бы я это увидел.
0: Да, а я обожаю вот этот торт из кастрюльки потом.
1: Крем?
0: Вот это, знаешь,
2: один
0: вылизывать.
2: Ты, дорогой мой.
0: Да. А вы какой больше любите? Я заварной люблю.
1: Это что-то на жирном летом нельзя.
0: Это что-то на жирном. Да мы с Антоном постоянно можно. На этом языке разговариваем. Да. На жирном.
3: Русские перцы на русском радио. Мы едем.
4: Куда?
3: Где интересней?
4: Все о путешествиях и путешественниках. В среду. 11.30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым на русском радио.
3: Реклама на русском.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: 5 июня в 20.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Жасмин. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Было бы только желание ничего не делать. А уж возможности всегда найдутся. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: зашли на 5 минуточек, а зависли на часы. Мне кажется, это тоже может относиться к просмотру видео в социальных сетях.
1: Да.
0: И вот как написала нам еще Анжела, это, конечно же, маркетплейсы.
1: Ой, это точно. Забудь. Забудешь вообще, зачем ты туда зашла. Потому что ищешь носки, а в итоге покупаешь, я не знаю, там, квартиру в другом городе.
2: Корзину на 10 тысяч, а носки так и не купила.
1: Вот именно, как и в магазине обычно. А вот, кстати, нам Вика написала, она говорит, а у меня это с книгами бывает. Однажды села почитать «Айн Рэнд, Атлант расправил плечи» и зависла на целую ночь.
2: Да, есть кулинарная еще версия. «Атлант наелся греч».
0: Ну так, кстати, и с сериалами, и с фильмами. Ну сейчас одну серию посмотрим там.
2: Да, и в 5 утра ты понимаешь, что боже ж ты мой.
1: Ну, у меня такого не бывает. Я приучил себя, что у меня все-таки меня утром ждет Антон, ждет Полина. Да. Надо быть выспавшимся, либо хотя бы смочь сымитировать это состояние выспатости.
2: Которые тебе все заспойлерят, то, что ты не досмотрел ночью.
1: Ну, кстати, да. Ну, мы стараемся с Полинкой беречь себя. Да. Если мы смотрим что-то одно, мы бережем себя и не спойлерим.
2: А зачастую бережем эту тайну. Потому что то, что вы смотрите с Полинкой, я не смотрю, видимо, не буду никогда.
0: Да, это точно. Вот.
1: Потому что ты бумер.
0: Бумер, бумер, ты бумер.
2: Я сегодня уже говорил, что я тебя ударю, нет?
1: А ты вчера говорил, сегодня еще нет.
2: Хорошо.
3: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, что вы хотели сделать за 5 минут, а в итоге все это растянулось на несколько часов.
2: Да, вот Анжела написала, что как-то ее сын, первоклассник, попросил помочь сделать домашку по окружающему, нарисовать созвездие льва. И так меня эта тема затянула, сразу так интересно стало. Читала, сидела про эти созвездия вместе с сыном.
1: Угу.
2: Ну, в общем, домашнее задание из 5 минут превратилось в несколько часов.
1: Да.
2: Это может реально затянуть, если... Я помню, у меня Юська просила, не помню, в каком классе, в этом или в прошлом, делать презентации.
3: Угу.
2: И слушайте, ну это вообще просто на несколько часов ты куда-то туда вот заныриваешь, в эту пучину знаний, и не можешь оттуда выплыть.
3: А это очень страшно, потому что потом ты просыпаешься, и вместо ребенка идешь в школу. А ребенок только тебе это самое завтрак делает, и так вот...
1: Ой, вы поменялись местами?
3: Да.
2: Не знаю, насколько бы я хотела это сделать. Поменяться местами.
3: А что тебе в школу-то не пойти? Что...
2: Ну, неохота
1: да.
2: уже.
1: Так, про рассаду мы не читали.
2: Нет.
1: Сообщение.
3: Ой.
1: Это вот прям тема дня.
3: Дачники,
1: потому что сейчас
3: привет.
1: Дачникам всем привет. Сейчас начнется вот это все паломничество за город. Женечка нам написала, зашла на 5 минуточек в огород. Просто посмотреть рассаду. В итоге вышло часа через 3. Пока прополола, пока полила, подвязала и так далее.
2: Трудяшки вы наши.
1: Конечно, но дача это вообще дело не на 5 минут.
3: Это даже как чтоб... ремонт, который не прекращается никогда.
1: Конечно, вот ремонт можно просто остановить.
3: Всегда что-то можно сделать на даче.
1: Вернее,
3: парничок
1: нет.
3: Подправить, еще
1: ремонт
3: что-то.
1: Нельзя остановить, его можно только прекратить. Или наоборот?
3: Наоборот.
1: Ремонт нельзя прекратить, его можно только остановить.
3: Жизнь невозможно провернуть назад.
1: Вот так вот.
3: Так и фарш.
2: Стройка на время, польза на века.
1: Да, так, уважаемые дачники.
3: Я голосую за Жукова.
1: Да, мы ждем с вас вот эти...
2: Опять попрошайничать. Ты смотри, тут пишут уже ему торт ему.
1: Нет, я жду репортаж в августе. Что получилось из вашей рассады?
3: Ну как репортаж?
1: Потому что мы переживаем.
3: Дегустация, репортаж, пожалуйста. Присылайте все,
1: что вас выросло. Это не я сказал, это ты.
3: Что выросло, то съедено.
1: Я жду репортаж, не знаю, как ты.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Да все без нормально.
7: Что?
6: Эшпы.
7: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
10: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
12: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В «Ленте».
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну вот так вот, конечно, пришли на 5 минут.
2: Да, и остались на 3 часа, да.
1: Ну, да.
2: А знаешь, Антон, мне очень нравится на больших таких концертах, пишут иногда в афишах, и вас ждет секретный гость.
1: Секретный гость.
3: Секретный артист.
2: Да, секретный артист.
1: Да.
2: Но,
1: а
2: к сожалению,
1: потом он не приезжает, да.
3: Все забывают.
1: А это, кстати, был секрет.
2: Нет, они там просто сами не знают еще, кого позвать, и пишут, что секретный гость. Вот у нас не бывает такого. У нас все секреты раскрыты, потому что у нас все знают, что в это время, в 9:48, приходит Дмитрий Оленин.
1: Да, по секрету всему свету, здорово, Оленин.
3: Привет.
4: Привет всем. Я вам по-другому расскажу. На самом деле эти секретные гости на концерты приезжают, они только из гримерки не выходят.
2: А, да.
3: Чем они там занимаются?
4: А вот...
3: секрет.
4: Я тебе покажу в телефоне.
1: Мне нравится, когда пишут, что на мероприятии будет секретный гость, а сразу же под ним организатор оставляет за собой право изменения артиста.
2: Да.
1: Подбор вариант у нас гримерки не выйдет, в принципе, почему бы и нет. Значит, Оленин, давай, признавайся как на духу. На 5 минут что-то начал, а потом как вот на...
3: Потеряли пацана.
4: На 5 минут?
1: Да.
4: Ой, мне не бывает так.
1: Да?
4: То есть, получается... вот, если я начинаю, то начинаю. Вот на 5 часов могу.
3: Давай.
1: На 5 часов.
4: Вот прямо сейчас, на 5 часов.
1: Да?
4: Да.
1: А понятно, останешься на пару суток. Нормально, хорошо. Мне нравится этот хороший, потрясающий курс. Значит, правильным курсом идете, товарищи. Это Жукова, это Морозов, это Юрьев. Вам до свидания, Оленина в подарок. Всего наилучшего.
3: Да!

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
0: Импульс.

0: дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте Стволыгин. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
1: Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот,
1: затвердительное.
0: Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Кисловодска. Там из-за коммунальной аварии без горячей воды остались 120 жилых домов. В зону отключения попали почти 30 улиц, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу города. В феврале в Кисловодске начался первый этап обновления теплоэнергетического комплекса. На ремонт двух котельных выделили 24 миллиона рублей. В рамках следующих этапов за 760 миллионов рублей. В Госдуме тем временем предложили скорректировать систему оплаты отопления и начислять платежи исключительно по счетчикам, вне зависимости от решений общих собраний жильцов или постановлений местных властей. Такие поправки в жилищный кодекс депутаты рассмотрят на сегодняшнем заседании. Сейчас порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов. Процедура зависит в том числе от решения собственников жилья. У девятиклассников начался основной период сдачи ОГЭ, основного госэкзамена. Для получения аттестата большинству школьников необходимо сдать 4 экзамена: русский язык, математику и 2 предмета по выбору. Тем, кто решил после 9 класса поступать в колледж, достаточно сдать 2 предмета обязательных, но это касается только жителей 12 регионов, где проводится подобный эксперимент. Накануне начался основной период единого госэкзамена ЕГЭ. Первый обязательный предмет — русский язык — одиннадцатиклассники сдадут в четверг, 4 июня. Россиян в следующем году ждет одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, с рабочей субботы. Об этом говорится в проекте производственного календаря, подготовленном Министерством труда. Количество нерабочих дней составит 118, столько же, сколько и в этом году. До конца 2026 шестидневных недель не будет. Производственный календарь еще должно утвердить правительство. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа — АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. Ой, как...

эта песня, по идее, должна быть появляться второй после вашего пробуждения. Первая — это звонок будильника, а вторая — это песня Хабиба, потому что вы заслуживаете абсолютно каждого слова, которое Хабиб спел про вас. Ой, какая ты богиня красоты! Всем нашим слушницам отдельный привет и всем, кто сейчас настроен на нашу русскородийную. Хорошего дня! Второй день лета сегодня. Всех нас с летом!

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
8: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: А ну перетанцуй меня.
1: Это когда купил себе квартиру в новом доме, заехал, а там начинается ремонт у соседей в одних, у вторых, вот это вот самое вот, и ты понимаешь, что сегодня никто не будет спать. Всем вновь переехавшим вам я желаю это все пережить, но на самом деле иногда нужно позволять себе взять и потанцевать. Не сегодня, понятное дело, вторник, ну, может быть, вы в отпуске находитесь в летнем, но в какую-нибудь субботу прекрасно отправиться с друзьями на дачу, включить русское радио и провести время так, как хочется.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван и Александр Пряников. Вечер с ком. На этой неделе номер 3. Через туман, тучи и пропасть. Номер 2. Туманный белые, белые, сердце мое смелое, смелое. Номер 1. Давай не ждать, живу ты завтра, звезда. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта. А есть премиальная карта с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками. На такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

наши между нами отношения. Вот они такие есть. Между нами действительно любовь, любовь, любовь. 10:30 в столице сегодня, второй день лета. И пусть у вас на душе, в вашем офисе, в вашем автомобиле, в вашем... будет то самое настоящее летнее настроение и желание улыбаться просто так. Просто потому, что вам хорошо. Всех с летом!

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! А что вы, это самое, зачем тратиться на тренажер, они же дорогие. Если можно просто взять велосипед старый, также купить его на сайте объявлений, снять колеса.
2: Седло.
0: Антон, не до такой степени.
2: И не кататься, все равно одежду вешать.
0: Да, да. Просто вот поставить его, это будет выгоднее. Не забудьте, что на балконе тоже много места.
3: Или в кладовках сейчас.
2: У кого как, знаешь.
3: Сейчас киллеры продают, там можно хранить.
0: Киллеры что продают сейчас?
3: Киллеры продают.
2: Киллеры.
3: Нет.
2: Киллеры придут
0: за тобой. Они тоже на сайтах объявлений висят.
2: Не будешь заниматься спортом, киллеры придут за тобой.
3: Нет.
0: Здрасте, какие.
3: Киллеры, это кладовка.
0: Киллеры?
3: Да.
0: Ладно, буду знать. Я просто, я просто из деревни, я не разбираюсь.
3: Все, ладненько.
2: А у тебя в деревне не было кельи, что ли?
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».

0: Суточно.
1: 6+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
3: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Любой вкус по доступным ценам. Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141. Павла Большевикова, 25Б.
4: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
7: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гаснутся.
2: Всем привет. Я Дима Билан.
3: Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли 4 проекта закона о защите от киберпреступников. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Подробности он не привел, отметив лишь, что депутаты планируют принять поправки как можно скорее. Прошлым летом в стране вступил в силу закон о борьбе с кибермошенниками. Он, в частности, запретил банкам и госорганам общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Правительство разрешило частным клиникам оформлять платные услуги дистанционно, без бумажной волокиты. Договоры на платное лечение можно будет заключать как на официальном сайте медицинской организации, так и через ее мобильное приложение. Новые правила вступят в силу с сентября. Ранее Путин заявил, что Москва стала примером цифровизации медицины, поскольку пока пациент едет в машине скорой помощи, врачи могут оформить его полное досье. К моменту приезда в больницу вся необходимая информация медикам уже доступна. В России появится единый электронный билет для пригородного транспорта. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, необходимые законы для запуска такого механизма уже приняты. Осталось решить технические вопросы, а именно создать цифровую платформу, которая позволит организовать прозрачные взаиморасчеты между перевозчиками. Работа над проектом ведется в рамках подготовки новой транспортной стратегии до 2050 года. Ну и последнее. В Индии демонтировали 20-метровую статую аргентинского футболиста Лионеля Месси. Власти Калькутты убрали монумент после жалоб на то, что при сильном ветре памятник качается. Монумент открыли в декабре во время визита Месси в Индию. 20-метровая скульптура изображала футболиста с кубком чемпионата мира в руках. Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 2002 году. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

особенно футбольным фанатом. Слава, спасибо тебе, кстати, за эту историю про Месси. А я вот свою расскажу, потому что мой близкий друг, он живет в Испании, и он по соседству с Месси живет. Вот они, у них дома рядышком находится. И он без проблем всегда, даже сам выходит, предлагает свою помощь. В прошлый раз перевозили мебель. Вот грузили в грузовик, все вышел, позвал еще своих друзей и всем помог. Вот такой он, Лионель Месси. Я думаю, что каждый, кто сейчас слушает Русское радио, точно такой же добрый, отзывчивый человек.

0: Киномагнит.ру/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госуд из Нигелла, Владимирская область, село Чирикова. ОПН
3: 12-333-50-263. Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

На прошлой неделе я как раз видел этих двух людей, которые так безумно влюблены друг в друга уже много-много лет, и вы их тоже хорошо знаете. Это Владимир Песняков, это Наталья Подольская. Я говорю: Наташ, слушай, ну я вот прямо наблюдаю за вами с Володей и восхищаюсь. Она говорит: да, Димка, знаешь, потому что у нас та самая настоящая любовь. И этого я вам желаю.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба Русского радио 5.

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: 5 июня в 20.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
3: Люблю выбраться на природу. Только там можно без последствий проораться. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
3: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Три проекта благоустройства представит Ивановская область на всероссийский конкурс. Так в ШУИ предлагают обновить набережную ТЭЗа, а в Кинешме создать сад с фонтаном на Театральной площади. А проект преображения Лежнева отсылает ткани Петрить, одному из характерных для поселка видов мототканного текстиля. Концепция объединяет мемориальную площадь, пешеходный бульвар и площадь у Колокольни. Там появится сухой фонтан, амфитеатр, игровые пространства для детей и тихие зоны отдыха. Добавим, Ивановская область – лидер по привлечению федерального финансирования на благоустройство. Наш регион побеждал в конкурсе уже 29 раз. С наступлением сезона отпусков россияне чаще покупают билеты, бронируют гостиницы, оформляют онлайн-заказы. На этом фоне традиционно растет активность интернет-мошенников, пишет газета.ру. В этом году объем спама на туристическую тематику заметно увеличился. Одной из самых распространенных схем обмана остается уведомление о якобы возникших проблемах с бронированием или оплатой поездки. Пользователи убеждают перейти по ссылке для подтверждения данных или повторной оплаты, после чего они попадают на поддельные сайты и вводят реквизиты банковских карт. В Тейковском ФОКе по требованию властей снизили цены. На днях чиновники областного правительства внепланово посетили недавно открывшийся спорткомплекс и остались недовольны доступностью абонементов для тейковчан. Руководство «Волны» отреагировало моментально, стоимость посещения там упала более чем на 20%. Добавим, что в ФОКе организованы бесплатные занятия для воспитанников местной спортшколы, а также дошколят, а для посетителей старшего поколения действует специальный льготный тариф. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

потому что не верь мне больше, вскрывая конверты, все-таки нет. Я надеюсь, каждый услышал что-то позитивное и хорошее в этой песне. Спасибо Полине Гагариной. Сегодня второй самый позитивный день лета. Продолжается на хорошее настроение у кого-то, у тех, у кого отпуск. Те, кто на работе, мы, Русское радио, вас поддерживаем. 12.07 в столице, и впереди все только будет хорошо.

0: Ставки. Есть ограничения.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» Русского радио.
5: Угадайте город по описанию
6: и выиграйте приз для автопутешествия.
7: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
4: Подробности на русрадио.ру. 12+.

0: всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» Грэн 107-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, Жасмин, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
4: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением. А? Рекламная служба Русского радио 5797799 код 4.

0: Реклама на русском.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
2: Телефон 59-29-49.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
9: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство транспорта до конца года изменит правила провоза детского питания в самолетах и разрешит брать в салон емкости объемом более 100 мл. Такие поправки проходят согласование в правительстве, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. На данный момент регламент позволяет брать с собой в самолет детское питание и материнское молоко в емкостях объемом не более 100 мл и общим объемом не более литра. И в продолжение темы авиационных перевозок, в России срок регистрации самолетов хотят до 5 дней. Это станет возможным благодаря единому порталу государственных услуг, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства транспорта. Обновленные авиационные правила вступят в силу 1 сентября. Сокращать бюрократические процедуры в авиационной отрасли власти начали в 2022 году на фоне санкций, чтобы ускорить процесс ввода воздушных судов в эксплуатацию. В России с 1 сентября станет обязательной маркировка зубных щеток, мочалок и расчесок, а также многих других гигиенических принадлежностей. Об этом говорится в правительственном постановлении. Участников этого сегмента рынка обязали зарегистрироваться в системе «Честный знак». С октября немаркированный товар нельзя будет пробить на кассе. Ну и последнее. В Канаде перед чемпионатом мира по футболу изъяли поддельную спортивную атрибутику на 2,5 миллиона долларов. Полиция конфисковала 16 тысяч поддельных футболок и флагов с логотипом FIFA, а также 2 поддельных Кубка мира. Все это правоохранители обнаружили на складе в окрестностях Торонто, где состоится 6 матчей мирового первенства. Это самая большая в истории Канады партия контрафактных футбольных маек. Чемпионат мира по футболу пройдет на территории сразу 3 стран США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

Спасибо большое Вячеславу Цыбе, который не напомнил вам про то, что сегодня сдают ОГЭ, да, Слав, ОГЭ? Да. А ведь завтра, сегодня ОГЭ, то есть переживают больше родители, чем сами школьники, поэтому этот час начну с песни, которая так и называется «Средняя школа».

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
6: Собери

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН
3: 13-333-00-263. Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Эксперимент провели в Казанском университете.
4: В Казанском?
3: В Казанском.
1: Ну, это с Казанью рядом. Что ты пристал?
4: Не-не-не, подождите, Казанский. Давайте. Казанский, я хочу в Гугле найти этот адрес, где это проводили.
3: Поищи.
1: Казанская, дом 8. Все,
4: на Казанском вокзале.
1: Да, знаменитый казанский ковбой, который...
3: С Казанского вокзала уехать вот как раз в этот самый Казанский университет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

что есть такие мужчины, которых, дамы, называя словом «мальчишка», очень даже радуются этому обращению. Кстати, девчонки, возьмите на заметку. Называйте нас иногда «мальчишка».

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
0: Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
5: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да все нормально.
8: Что?
7: А что?
8: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусу не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
14: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

любви, либо просите прощения, и здесь уже мы, ведущие Русского радио, за вас все попросим и простить, и принять, и полюбить, и руку и сердце отдать. Стол заказов начнется буквально через 20 минут, здесь на русском жду.

0: Реклама на русском.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550. Импланты.

0: дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте Стволыгин. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 501

Радио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии ЦИБА. Здравствуйте. В Кремле заявили, что конфликт с Украиной может завершиться до конца дня. Для этого ВСУ должны покинуть российские регионы. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва неоднократно заявляла об этом условии, в том числе об этом говорил президент Владимир Путин. К другим новостям. Полшеринга в России начнут проверять по биометрии. Новая система позволит моментально подтверждать личность и наличие водительских прав. Такая мера вошла в план реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в России. Согласно документу, систему верификации клиентов сервисов краткосрочной аренды автомобилей по биометрии создадут к следующему году. Власти рассчитывают, что новый механизм повысит контроль за пользователями каршеринга и поможет снизить риски нарушений. Медицина, фармацевтика, биотехнологии – активно растущий и перспективный сектор московской промышленности. Об этом сообщил на своей официальной странице в мессенджере «Макс» мэр Сергей Собянин. В столице работает более 300 профильных предприятий. Они выпускают широкий спектр продукции, многие образцы которой не имеют аналогов. Город создал все условия для полного цикла производства в особой экономической зоне «Технополис Москва», а московский инновационный кластер предоставляет компаниям меры поддержки. По итогам прошлого года производство лекарств в Москве выросло почти на 9%. В Роскосмосе рассказали, как идет набор в отряд космонавтов. Почти четверть заявлений через портал госуслуг подали женщины. Самому младшему заявителю 19 лет, самому старшему 35. Прием документов продлится до конца июня. В начале февраля Роскосмос объявил о начале 5-го открытого отбора в отряд космонавтов. На данный момент отряд насчитывает 27 человек. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. Ближайший менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: На русском радио начинается стол заказов. Всем здравствуйте, всем хорошего дня. Второй летний день сегодня, 2 июня. И я, Дмитрий Оленин, с большим удовольствием буду передавать ваши послания, передавать поздравления тем, повышать настроение, кто сегодня ждет особенных слов в свой адрес, ну и тем, кто просто ушел в отпуск, ушел с работы, ушел на выходной или просто хочет поднять себе настроение через нас, через любимое русское радио. Наши мессенджеры работают. Пожалуйста, отправляйте сообщение 916-003-105-7 номер. Все они работают. Также заглянув в наш сообщество ВКонтакте и отправляя нам сообщение, не забудьте подписаться. А начну с того заказа в сообщении, которое вот только что, вот прям вот 2 секунды назад пришло к нам сюда на Русское радио. Приветствую вас. Поздравьте, пожалуйста, нашу подружку Лену Волгину с днем рождения. Лена скромница. Ее друзья... Очень известные люди, как нам пишут, там написали имена, но просили их не говорить в эфире. Хорошо, я не буду говорить. А очень известные люди, которые стесняются поздравить прям вот так на весь мир, но тем не менее обожают безумно нашу любимую Леночку Волгину. Лен, мы вас поздравляем, вам ваши друзья передают привет. Ну и позвольте от меня лично тоже день 2 июня вас от имени Русского радио тоже поздравить с днем рождения.

0: Реклама на русском.
1: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей, 76.
2: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-500.

0: Стол заказа Сковородио. Время приветов и поздравлений.
1: Ваши сообщения, которые только что прилетели к нам на Русское радио. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, поздравления для очень хорошего человека, для нашего друга. Поздравляем его с днем рождения. Для Жипцова Эдуарда Николаевича желаем самое главное – крепкого здоровья, счастья, любви и исполнения всех желаний. Всех земных благ тебе. Это Куровской, Орехово-Зуевский округ Московской области. Мы все шлем тебе привет и поздравления. Людмила пишет нам, Русское радио. Здравствуйте. Для Алевтины, пожалуйста, и Макса огромный привет. Ребятам, а давайте сбежим на недельку-другую из Москвы в Ульяновск, к Волге. Будет здорово отдохнуть, набраться впечатлений и провести время вместе. Это Людмила и Владислав вам предлагают. Соглашайтесь.

Алтай, вот не вижу вашего имени, к сожалению. Передаю привет моей самой-самой-самой любимой Наталье. А, вот вижу, да, Виктор. Меня зовут Виктор, этого будет достаточно. Мы из Горно-Алтайска. Ну, хорошо, раз Виктор этого будет достаточно, вам в Горно-Алтайск, Наталья, большой привет

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших сообщений. Вот они только что к нам прилетели сюда. На русское радио я с большим удовольствием их передаю.

Иркутска, Русское радио. Вы замечательные. Ой, спасибо вам большое. Спасибо, Улья. Слушаем и подпеваем каждой песни с удовольствием. Привет Людмиле и Алексею. Фролята. Вы мои любимые. Пусть, да, все будет хорошо. И от Алексея сообщение. Привет, Русское радио. А передайте, пожалуйста, моему другу Жеке привет. От меня, от Алексея. Леш, передай нам.

русском радио. Время подарков наступает. Эмин, наш любимый артист, Эмин ждет вас в эту пятницу на своем концерте. Его выступление состоится в Москве в Яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде. И два приглашения на этот концерт есть у меня прямо сейчас и готов подарить тому, кто дозвонится в эфир. Первым набирайте 8495-995.

0: подарков на Русском радио.
1: К нам на Русское радио дозвонилась Мария. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день вам. Кому вы сейчас поднимете настроение?
2: Ой, вы знаете, мне очень хочется поднять настроение всем выпускникам. У них началась стадия экзаменов. Вот вчера, сегодня, завтра и ближайшие 2 недели они пишут экзамены. Вот я им желаю, чтобы все у них было гладко, чтобы все было легко, чтобы все было без двоек, чтобы все закончили школу, перешли в 10 класс, кто заканчивает 9, вот, поступили в институт, и, в общем, впереди у них классная, веселая жизнь, и пусть они сейчас не, скажем так, вот в эту стадию экзаменов, пусть они немножко все-таки расслабятся и дадут себе право на отдых тоже.
1: Мария, позвольте, я от вашего имени еще и другую часть людей поддержу, которые также переживают, даже больше переживают, те, кто сдаются сейчас экзамены, это родители.
2: Я одна из них сегодня хватила ребенка сдавать математику, поэтому для меня это очень актуально, очень тревожно. Вот, и поэтому родители, конечно же, тоже. Держимся!
1: Все будет хорошо. Но вы уже, на самом деле, Мария, получили вознаграждение за то, что вы так сильно переживаете. Потому что в эту пятницу мы с вами встречаемся в яхт-клубе ресторане «Шорхаус», где на сцену выйдет потрясающий, великолепный артист и его команда живых музыкантов. Для вас будет петь Эмин. В подарок от Русского радио вы получаете 2 приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Наслаждайтесь любимыми песнями на великолепной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. А, кстати, в эти выходные в Москве погода будет потрясающая.
0: Время подарков на Русском радио.

0: большое Ивану Соловьеву, знаете, за что? За то, что он не даст нам похудеть, дамы и господа, потому что эта неделя у него белорусская.
1: Да, неделя белорусской кухни. Привет.
0: Да, привет, привет, дорогой. И знаешь, и я обожаю Минск, я обожаю Беларусь, я обожаю всех белорусов. Но вот, вы знаешь, вот я приезжаю туда, и у меня получается плюс 2, плюс 3 килограмма в день.
1: Еще бы, потому что белорусская кухня, это все это картошка, мясо, все жирное. Маслом со сметанкой.
0: Да ну нет, даже не жженькое, а смазненькое. Оно вкусное.
1: Вкусное, остановиться невозможно.
0: А с любовью как готовят.
1: Да. Вот я сегодня, представляешь, сегодня буду рассказывать рецепт. Сегодня мне будут, колдуны. Я сегодня с утра...
0: Дмитрий?
1: Нет, это нет, нет. Колдуны — это такие картофельные котлеты с мясной начинкой. Вот, я сегодня приготовил 8 здоровых крупных колдунов, и я не мог остановиться. Я один, думаю, ну один съем, второй, третий, четвертый уже начал. Ну, подумал, нет, все, пора. Потому что вкусно. Вкусно.
0: Потому что вкусно. Да. Уважаемые наши друзья белорусы. И, пожалуйста, если вы найдете ошибку, а это невозможно.
1: Невозможно, потому что рецепт мне прислала подписчица из Беларуси.
0: Да, мы будем очень рады вашим корректировкам, но то, что готовит Иван Соловьев, и в 16:30 сегодня вам расскажет, это божественно.
1: Правда, вот честное слово, да.
0: Поэтому сегодня в 16:30 не пропустите, а я, Дмитрий Оленин, прощаюсь с вами, до завтра.
1: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
7: Тучи – это недовольные жизнью облака.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство потребовало запустить проверку страховки ОСАГО по камерам с 1 октября. До сих пор сроки сдвигались, теперь же профильным ведомствам поручено подготовить свои системы и ресурсы к конкретной дате, пишет газета «Известия». В марте президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей за отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки. В Госдуме предложили разрешить дистанционно обжаловать результаты единого госэкзамена. По словам депутатов, для некоторых выпускников, особенно проживающих в труднодоступных районах, очное участие в этой процедуре связано с дополнительными затратами. По данным российской газеты, в позапрошлом году апелляционная комиссия повысила оценку ЕГЭ каждому третьему выпускнику, который подавал жалобу. Основной период единого госэкзамена стартовал накануне. Первый обязательный ЕГЭ по русскому языку пройдет в четверг, 4 июня. Каждый второй молодой россиянин пользуется пушкинской картой. Об этом сообщили в банке-операторе программы ВТБ в преддверии Петербургского экономического форума. За 5 месяцев было выдано почти 7 миллионов карт. Общие расходы участников программы на культурные мероприятия превысили 5,5 миллиардов рублей, из которых 2 миллиарда пришлось на кино. Напомню, пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет. Государство ежегодно перечисляет на карту 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия. В завершение о спорте. Российская теннисистка Мирра Андреева стала первой полуфиналисткой «Ролан-Гаррос» турнира из серии «Большого шлема», проходящего в Париже. В четвертьфинале она менее чем за час обыграла первую ракетку Румынии Сарану Кирсти. 19-летняя Андреева во второй раз в карьере пробилась в полуфинал «Ролан-Гаррос». Завтра за выход в 1/2 поборются еще две россиянки – Диана Шнайдер и Анна Калинская. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: эту фразу. Как же хочется уже уйти с работы. Домой. Ну, кто-то это уже сделал. Мы за вас рады. Мы вам желаем прекрасного семейного уютного вечера. А те, кто еще на работе, ну, ребятки, сил вам, терпения. Кстати, чтобы чувствовать себя бодрячком весь день, все рабочее время, нужно просто, знаете, ребята, правильно планировать свое рабочее время, чтобы не клевать носом в клавиатуру. Вот пришли вы с утра на работу, берите сейчас листок, записывайте, чтобы завтра вот проэкспериментировать. А приходите на работу, минут на 10 чашкой кофе, садитесь и пишите план на весь день. Какие дела вам сегодня предстоит решить? Вот самые сложные до обеда, самые легкие, простые, или те, которые можно оставить на день следующий после обеда. И, конечно же, каждый час прерываемся на смену обстановки. Минут по 5, по 10 просто пройтись, если есть такая возможность, даже воздухом свежим подышать. И вот тогда, ребята, день рабочий будет пролетать быстро и незаметно. Это, кстати, проверено. Я вам желаю сил, я вам желаю энергии. Ну, конечно же, мы, Русское радио, вас поддержим всегда и везде отличной музыкой. Так, что у нас по плану? У нас по плану Наталья Подольская и мод буквально через пару мгновений здесь, на Русском радио. Мой вам привет.
1: Иван Соловьев на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590 550. Kids – дети.
6: Соберите новые.

0: Ошибки. Есть ограничения.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос утренний диалог. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-00-263.
2: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

От 3 до 5 килограммов помады среднестатистический мужчина съедает за всю свою жизнь. Ну, понятно, в результате поцелуев с женщинами. Вот я не знаю, насколько верить этой информации. Правдива она, неправдива. Ну, может быть, да, 3. Но это представьте, 3 килограмма губной помады. Мама дорогая, это ж какой объем огромный. В общем, девчонки, на самом деле вы так красивы. Без помады, без косметики. Мы же, конечно же, пытаемся разглядеть в вас внутреннюю красоту. И у нас это получается. А там, ого-го, красота красотой. Вы слушаете Русское радио. В нашем эфире тоже все очень красиво. Группа Five Star Family появляется прямо сейчас. Вот, кстати, по поводу красоты. Самой красивой, так называется, новая песня Артура Пирожкова. Послушаем ее тоже в ближайшее время. И Юлианна Караулова появится в нашей компании. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного настроения, хорошего рабочего дня.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

Да-да-да, нам очень нравится все то, что происходит в эфире Русского радио. И музыка нравится, и акции нравятся, и игры, и шоу нравится. Все нравится. Тут даже не поспоришь. И шутки, кстати. Шутки вам же нравятся, которые звучат в нашем эфире? Вот, ребята, пора уже и ваши шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Что нужно сделать? Нужно просто придумать шутку и прислать на наш сайт русрадио.ру. А лучшие, самые смешные озвучит в эфире Антон Юрьев. А авторы в подарок, конечно же, получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну, смотрите, какая техника очень простая. Вы придумываете шутку, присылаете нам, самое классное озвучивает Антон Юрьев, и вы получаете за это еще и футболку с текстом своей шутки. Это очень здорово. Подробности посмотрите на нашем сайте русрадио.ру. Я желаю вам удачи, у вас шикарное чувство юмора. Мы это знаем, мы в этом уверены. Иван Соловьев меня зовут, Кристина Арбакайте продолжит наш эфир после Айова и Филипп Киркоров здесь.

Это такой, знаете, очень хороший и действенный аутотренинг. Просыпаетесь утром и первым разом себе говорите: «Да, у меня давным-давно все хорошо». Ну, конечно же, бывают какие-то неприятности, бывают черные полосы в нашей жизни. Но мы же знаем, после черной всегда идет длинная, жирная, белая, нескончаемая полоса. Поэтому у нас действительно с вами все хорошо. Иракли, Андрей Губин и Айова. Таков ближайший музыкальный план. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения. Улыбнитесь, мы с вами. Найди.

0: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
1: Да.
0: Что?
1: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
0: Нет, это было не то.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
3: Угадайте город по описанию
4: и выиграйте приз для автопутешествия.
5: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
6: Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
11: Да все нормально.
12: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вам привет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
2: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

стекло. А я сегодня, когда ехал на эфир, проезжал мимо ЗАГС, смотрю, а там свадьба. Думаю, странно, вторник, свадьба. А, только сейчас понял. Дата-то сегодня какая красивая. 02.06.2026. А у нас, я знаю, многие прям вот охотятся за красивыми датами, чтобы именно в этот день зарегистрировать свой брак. Ну что ж, ребятки, вот кто сейчас сказал в ЗАГСе друг другу «да», поставил роспись, обменялись кольцами, мы вам желаем счастья. Пусть дом будет наполненный чашей, пусть в жизни вашей все будет хорошо. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю отличного настроения. 15.46, если говорить про время, это самое точное время. Да, можно сверять часы.

0: орбитального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте Стволыгин. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Пора менять дверь. АвтоМК есть. Трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей 76.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
4: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Что слушает страна?
2: Делай все, что

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Три проекта благоустройства представит Ивановская область на всероссийский конкурс. Так в ШУИ предлагают обновить набережную ТЭЗа, в Кинешме создать сад с фонтаном на Театральной площади. А проект преображения Лежнева отсылает ткани пестрить, одному из характерных для поселка видов мототканного текстиля. Концепция объединяет мемориальную площадь, пешеходный бульвар и площадь у колокольни. Там появится сухой фонтан, амфитеатр, игровые пространства для детей и тихие зоны отдыха. Добавим, Ивановская область лидер по привлечению федерального финансирования на благоустройство. Наш регион побеждал в конкурсе уже 29 раз. С наступлением сезона отпусков россияне чаще покупают билеты, бронируют гостиницы, оформляют онлайн-заказы. На этом фоне традиционно растет активность интернет-мошенников, пишет газета.ру. В этом году объем спама на туристическую тематику заметно увеличился. Одной из самых распространенных схем обмана остается уведомление о якобы возникших проблемах с бронированием или оплатой поездки. Пользователи убеждают перейти по ссылке для подтверждения данных или повторной оплаты, после чего они попадают на поддельные сайты и вводят реквизиты банковских карт. В Тейковском ФОКе по требованию властей снизили цены. На днях чиновники областного правительства внепланово посетили недавно открывшийся спорткомплекс и остались недовольны доступностью абонементов для тейковчан. Руководство «Волны» отреагировало моментально. Стоимость посещения там упала более чем на 20%. Добавим, что в ФОКе организованы бесплатные занятия для воспитанников местной спортшколы, а также дошколят, а для посетителей старшего поколения действует специальный льготный тариф. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей. Иван Соловьев. На русском радио. Иван Соловьев.
2: Но вы только послушайте, что сегодня за день. День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Ну да, излишество в еде – это, конечно, не очень хорошо, это довольно-таки вредно. А вот что такое здоровое питание? Вот для меня здоровое питание – это, в принципе, все, что угодно, просто не нужно, как бы сказать, переедать. Как там говорят, из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. Если ты за столом не наелся, значит, все нормально. Если ты наелся, значит, ты переел. А если ты переел, значит, ты отравился. В общем, ребята, я вам желаю вкусного, наступающего вечера. Ну и, конечно же, про вкусности уже в середине этого часа в рубрике «Иван да кухня». Я напомню, у нас продолжается с вами неделя белорусской кухни. Сегодня будут рассказывать рецепт колдуны. Красота и вкуснота. Ну и, конечно же, вкусного много у нас в музыке. Прямо сейчас «Иванушки Интернешнл» появляются в нашем эфире. Скоро появятся «Елка» и «Анна Семенович». Отличного настроения, шикарного самочувствия. Если прямо сейчас захотелось что-то вкусненького съесть, да, пожалуйста, себе. Тебя надо побаловать.

0: количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на строителей 76.
3: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-500.

Я вам тоже, друзья, желаю, чтобы вы сегодня обязательно, обязательно испытали чувство счастья. Счастье ведь оно даже в самых таких вот мелочах. Ну, я не знаю, мне писали, допустим, там, подруге или другу, привет, как дела? Да все хорошо. Ну вот, у человека все хорошо, и вам от этого хорошо. Приехали домой, на столе ужин готовый. Ой, вот это вообще прям счастье. Это не надо у плиты стоять. В общем, ребятки, обязательно испытайте сегодня счастье и будьте счастливы, в принципе, по жизни. Вот кто любит группу «Серебро», таких огромное количество, или группу «Бис», для вас впереди настоящее счастье. Собственно, «Серебро» и «Бис» в ближайшее время здесь, в эфире Русского радио. Иван Соловьев. Счастливый Иван Соловьев. Это я. Мой вам привет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Неделя белорусской кухни, день второй. Колдуны! Ребятки, я сегодня впервые в жизни готовил это блюдо. Проснулся я рано, и уже в 8 утра колдуны были на моем столе. Боже, это так вкусно. Рецепт, кстати, мне прислала подписчица из Минска, Марина, спасибо ей за это. И там были, конечно же, некие нюансы, некие секреты. Я сейчас все вам подробно расскажу. Давайте начнем с начинки, ведь колдуны это некие такие картофельные котлеты с начинкой. Фарш, обычный фарш, свинина-говядина. Добавляем мелко-мелко нарезанный репчатый лучок, соль, перец и ложку жирной сметаны. Перемешиваем, начинка готова. Из этой начинки формуем маленькие-маленькие такие котлетки, граммов по 60. Теперь на мелкой терке натираем репчатый лук. И вот уже после приступаем к самой картошке. Очищаем клубни от кожуры и также натираем на мелкой терке. Отжимаем жидкость. Внимание! Секрет номер один. Эту жидкость, то, что мы отжали от картофеля, оставьте в покое минут на 10, чтобы осел крахмал. Потом он нам пригодится. Теперь в натертый картофель отправляем наш натертый лук. Перемешиваем. Это позволит картошке не потемнеть. Добавляем соль, черный перец. И вот теперь аккуратненько сливаем жидкость от картофеля. И там, увидите, на дне посуды останется такой плотный крахмал. Вот его мы возвращаем в картофельную массу. Это секрет номер два. Именно вот этот вот натуральный крахмал и позволит, точнее, не позволит колдунам развалиться. Ну, а дальше формуем наши колдуны. Там все просто. На ладошке разминаем немного натертого картофеля, выкладываем нашу котлетку, накрываем картофелем и, собственно, превращаем руками вот такие вот большие котлеты. Это легко сделать. Обжариваем на хорошо разогретом растительном масле со всех сторон до золотистой румяной корочки. И уже после доводим до готовности в духовке, разогретой до 180 градусов. Минут так 30. Все, подаем горячие колдуны со сметаной. Это так вкусно! Видеорецепт с точными пропорциями всех ингредиентов, а также наглядно посмотрите, как колдуны формуются. Все это есть в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. В поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он я. Подписывайтесь. Завтра будем готовить холодник. Ну или свекольник. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно. На русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы? Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

нашем случае только любовь. Только горячая, жгучая, страстная любовь. И эта любовь читается в каждом вашем сообщении. Стол заказов на Русском радио впереди. Через несколько минут начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. 8-916-003-105.7. Это номер для ваших как раз-таки вот горячих, добрых, классных сообщений. Отправляйте в наши мессенджеры, в личные сообщения. Я, Иван Соловьев, буду читать все с толком, с чувством, с расстановкой. Все, как я это люблю. Напомню, стол заказов уже в следующем часе. Оставайтесь с нами, будьте в компании Русского радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 44%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до 22 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя.

0: телефон 59 29 49.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
4: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: можно выключу. Что за противный голос?
1: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
0: Дива-ла-дива.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Заявители на российское гражданство должны будут предоставлять справку о судимости. Такой указ подписал президент. Правило коснется всех иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят получить российский паспорт. При наличии судимости справка должна содержать информацию о преступлениях. Срок действия документа не должен превышать 3 месяца. Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект об отказе в гражданстве ВНЖ для иностранцев с неснятой судимостью за любое преступление. Минздрав рекомендовал регионам расширить социальную поддержку медиков. Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, разработать новые меры собираются в том числе для молодых специалистов и студентов целевого обучения. Сейчас в некоторых регионах врачам выдают служебное жилье и льготную ипотеку, компенсируют расходы на услуги ЖКХ. Студентам предоставляют повышенные стипендии. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году вновь будет работать павильон «Душа России». Пространство представит разнообразные проекты на стыке культуры, креативных индустрий и дизайна. Все они объединены идеей современного прочтения культурного наследия России. В экспозиции собраны более 50 проектов российских художников, дизайнеров, ремесленных мастерских и креативных брендов со всей страны. В павильоне также откроется арт-кафе с авторской посудой. Запланирована дискуссия о креативной экономике и награждение победителей конкурса социальных проектов и на социум. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для проверки устойчивости автомобилей. Документ устанавливает методы испытаний транспорта. Сайт aif.ru пишет, что одним из главных тестов будет оценка стабилизации. Согласно методике, автомобиль разгоняют до определенной скорости, резко поворачивают рулевое колесо, чтобы вызвать занос. После этого руль отпускают, а специалисты наблюдают за поведением машины. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Ну, наконец-то мы можем развернуть свое сердце и, собственно, подарить свою любовь, свою нежность, доброту, да все хорошее, что у нас есть, подарить родным и близким при помощи сообщений, да, которые здесь звучат в эфире «Стола заказов» в эфире Русского радио. Читаю их я, Иван Соловьев. 8-916-003-105-7 – это номер для ваших сообщений. Ребята, пишите нам в личные сообщения, например, в мессенджере «Макс», а также можете зайти на сайт ВКонтакте. У нас есть официальная группа «Русрадио». Там уже опубликован пост о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях оставляйте свои приветы, поздравления, пожелания. Делитесь своим шикарным настроением. Ну что, поехали. Алена Петрова. Огромный привет городу Советский передает. Я сейчас копаю грядки, слушаю «Русское радио». Привет конкретно папе Сергею Николаевичу, маме Галине Владимировне, мужу Максиму, дочке Вероничке, сыну Мишутке и племяннику Богдану. Хорошего всем настроения и теплого лета. Всех люблю. Слушайте, Алена, у вас такая большая семья. Вы почему одна грядки-то копаете? Где все, вопрос? И что будете сажать? Ну, в любом случае, как дачник, желаю вам отличного урожая. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Сегодня родился наш любимый сосед, отец, дед, друг Юрий Иванович. Все друзья и близкие соседи по улице Цветочной, в том числе и я, Татьяна. Поздравляем именинника. Желаем океан здоровья, а остальное, что сердце пожелает. Вот, ребятки, в таком вот духе, добром, классно, мы и проведем ближайший час на русском.
0: «Стол заказов» на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голосуют из Гитлера, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
8: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, как горячие пирожки, летят к нам сюда в студию русского радио. Ваши приветы и поздравления. Равиль передает всем россиянам, между прочим, большой привет. Желает силы, духа в единстве. Ай, спасибо. Привет красивой девочке Марине. Не грусти, все будет хорошо. Владимир из Краснодарского края пожелал. Здравствуй, дорогое любимое русское радио. Хочу передать привет мужу Андрею из Саянска. Привет передает девушка с красивым именем Ефросинья. Добрый вечер, русское радио. Вы, между прочим, лучшее радио в мире. Спасибо. Вы всегда поднимаете настроение. Спасибо еще раз. У вас очень хорошие ведущие. Спасибо третий раз. Вот теперь привет. И привет передаю из Москвы любимым детям Ангелине, Назару, внукам Алисе и Мишутке и любимому Мэджику. Желаю крепкого здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях. Люблю до луны и обратно. Подпись Рина. Дорогое русское радио, здравствуйте. Хочу передать привет Николаю в город Мценск. Скучаю и жду тебя. Твоя Юлия, город Орел. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах, ребята. Например, в мессенджере Макс. Заходите и пишите нам в личные сообщения. Меня зовут Иван Соловьев. Это русское радио, это стол заказов. Все в разгаре.
0: На русском радио стол заказов.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер» на русском. Реклама на русском. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Первое правило HAVA LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVA LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVA LF7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HAVA LF7 на сайте HAVA.ru. 13+.

0: Круглосуточно.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Раньше я жил один. И все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: конечно, все будет хорошо. Мы уже, это говорим, 31 год практически в эфире на всю страну и далеко за пределы. Так, продолжается стол заказов на Русском радио. Всем слушателям огромный привет, передает Светлана Николаевна. Всем желает отличного настроения школьникам, всем бывшим, легких кимов, ни пуха, ни пера. У нас все получится, ставим цели и топаем к ним, не сдаемся, все в наших силах. Очень хорошие слова поддержки. Привет, любимое Русское радио, поздравляю своих дочурок с днем рождения. Сегодня Лизоньке 12, а Дашуле 10. Двойной праздник – это двойное счастье. Пусть день рождения будет общим, ярким, пусть будет вдвое больше чудес. Жизнь вас осыпет, нет, осыпает щедрыми подарками, пусть хранят вас ангелы с небес. Мы вас любим, ваши мама, папа и еще сестра Юлиана. А мне вот интересно, как это так вот получается? В один день, но с разницей в 2 года, и дочка за дочкой. Ну, молодцы, ювелиры, волшебники. Привет, Русское радио, процветание вам. Привет сыну Олегу. С началом каникул я тебя поздравляю. Евгения поздравляет. Ох, сейчас бы тоже на каникулы. С огромным удовольствием. Привет, Русское радио. Передаю привет в город Броннице. Любимому мужу Василию, дочке Насте, сыну Саше, маме Тане, папе Толе, брату Мише, его детям Олесе, Саше, Сереже. Всем моим друзьям, а также коллегам, девчонкам из МУЦБ номер 1 города Броннице. Да и всем, кто меня знает. Желаю всем хорошего и скорейшего потепления и солнышка. Вы лучшее радио. Спасибо вам за хорошую музыку и за шикарное настроение. От Натальи Анохиной пришло это сообщение. И еще одно успеваю прочитать. Привет Александру Чернову. Улыбнись. Легких тебе дорог. Твоя Зуля.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Я тоже кричу вам, дождитесь, обязательно услышите свое сообщение в эфире Русского радио. Огромный привет любимой жене Танюшке. Танечка, ты у меня самая любимая, самая родная, я тебя очень люблю. Ты самая красивая. Слушаем Русское радио в Казахстане. Привет, Казахстан. Привет маме, папе, мужу Артему, сыну Ленечке большой привет. Всем хорошего настроения передает Катя из Барнаула. Привет Викусе Колопатусе, дочурке Виктории, то бишь, большой привет. Она пришла из медицинского колледжа номер 7. Очень устала, но вот ваша зажигательная музыка быстро ее взбодрит и усталость пройдет. А вот это точно. Да, русская музыка Русского радио творит просто настоящие чудеса. Встань, взбодрись и танцуй. Привет, Русское радио. Привет своим дочкам передаю, Арине и Полине. Любимому Заюшке привет. Он сейчас на работе. Заюшку, держись. Наталья из Курской области. Дорогое, любимое Русское радио, привет. Хочу передать любимому Евгению. Женька, я тебя люблю. Не переживай, все получится. Мы все с тобой преодолеем. Твоя Валентина. Привет трем мужчинам. Папе Коле, сыну Алексею, сыну Александру от Ольги Колодкиной. Я вас очень сильно люблю. И хочу напомнить, что труд на пользу, даже если на даче. Да, труд из обезьяны сделал человек, надо было еще добавить. Привет, любимое Русское радио, привет всей Калуге, желаю всем хороших рабочих дней и любимому коллективу компании «Александрит». Большой привет от Даши Кулешовой.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
1: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
13: Угадайте город по описанию
14: и выиграйте приз для автопутешествия.
15: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
16: Подробности на rusradio.ru. 12+.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Танцы, шманцы, обниманцы. Да, это все очень хорошо, это все очень классно. Но давайте закрывать стол заказов. Финальная порция ваших сообщений. Привет любимому мужчине Александру. Желаю племяннице удачно сдать ЕГЭ. Ритуля, мы с тобой, ты умничка. И вообще, Брянск, мы сильные, мы победим. Наталья сообщает. Однозначно, поддерживаю. Привет с Николагор. Большой привет Анютке, Алинке, Руслану, папе Вадику от Оксаны Балковой. Привет, любимое русское радио. Привет любимому мужу Александру Лобенку. Ты у меня самый лучший. Я тебя люблю. Твоя светляшка Беларусь на связи. Русское радио, добрый вечер. Привет вам из Нижнего Тагила. Светик, солнышко, ждем тебя с работы. Твои мальчики, муж Александр и сынишка Матвей. И еще одно сообщение. Привет мужу Андрею, сына Александру. Я вас так люблю. Ефросинья Шарова признается. Все, ребятки, мы вас тоже очень сильно любим. Спасибо вам за такое активное участие. Спасибо за ваши сообщения, за ваши приветы, за ваши поздравления. Настроение у всех шикарное. Следующий стол заказов 22.00.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: А теперь время приходит, собственно, встряхнуться, взбодриться, забыть, что весь день работали, и окунуться в счастье, в радость и веселье.
2: Да, если перевести твои глаголы в существительные, встряха и взбодра.
0: Окей.
2: Без 16 вечер на русском на часах, друзья мои. Давайте сверим. Через 16 минут мы с вами вновь сольемся в едином процессе. Слушай, вот, Иван, я все подумал. Вроде мы с тобой лекарств не изобретаем, да? Не строим мосты.
0: Нет.
2: Но искренне стараемся сделать этот мир чуточку лучше.
0: И у нас получается.
2: Да, посредством каких выразительных моментов?
0: Ну как, мы привносим каждый вечер праздник.
2: Вот.
0: Праздник каждому слушателю русского радио.
2: Святые слова. Но в этом празднике наши слушатели должны принимать активное участие. Угу. Это же, понимаешь, не свадьба пенсионеров, правильно? Это люди должны...
0: Это вечеринка, кому за 50.
2: Я попросил бы...
0: Нет, прошу прощения, извините.
2: За 50.
0: Вечеринка до 50.
2: Вообще вечеринка для всех веселых людей. Слушайте, и сегодня мы будем веселить... Друзья мои, от вас нужна обратная реакция, потому что без вас программы не получится. Без вас вообще невозможно существование русского радио. Uh-huh. Раскрою вам большой секрет, уважаемые наши радиослушатели. А уж вечер на русском вообще питается вашей радостью, значит, получая результаты на те вопросы, которые мы вам задаем. Вопросы изумительные.
0: Просто восхитительные.
2: Душевные. И сегодня вот вам ловите один из них. За что мы все с вами вместе любим лето?
0: Вот здесь очень должно быть много разнообразных вариантов. Вот, может быть, я сижу, я люблю лето, а хоп, прочитаю что-то интересное. Ну, точно, я за это тоже люблю лето. Ну, не только за солнце, за что еще? За тепло, за жару.
2: Не, вот здесь вот я бы попросил, знаете, ну, чуть-чуть отойти от банана. Сейчас начнется море, туда-сюда. Давайте честно, по какой летней радости вы скучали зимою так, что аж сводило зубы.
0: Вот, например, поваренные кукурузки на пляже.
2: Вот,
0: обожаю. Хорошо.
2: Запах скошенной травы.
0: Ой, а вот это глоток разряженного после грозы воздуха.
2: Да ладно, а вот это...
0: Матушка моя.
2: Когда ты открываешь газированный лимонад. Напиточек, да, и в жару его...
0: А зубами впиваешься в пломбир, у тебя все ломит.
2: А вечерние прогулки без курки
0: сейчас,
2: или...
0: Сейчас тебя оставим без вариантов.
2: Короче, все, до свидания, все, да? Короче, мы уехали в лето. Тем более в Москве оно пока не сильно задалось.
0: Давайте, ребят, ждем ваше сообщение. 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры, в личные сообщения. Например, в мессенджере Макс.
2: И плюс 7-495-995-105-7. У вас есть редчайшая возможность выйти из самой крупной радиосети в мире, я имею в виду русское радио, и рассказать на всю страну и на полмира, где нас тоже потихонечку слушают, какая летняя мелочь возвращает вам вкус к жизни.
0: Вечер на русском 18.00.

0: Преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 44%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до 22 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки. Свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Имплант.

0: орбитального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте Стволыгин. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент предложил вузам создать отдельный факультет русского языка и литературы. Владимир Путин заявил, что во многих университетах русский язык и литературу изучают наравне с литературами Германии, Великобритании и других стран. Но это, по словам главы государства, противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности современной России. Как отметил президент, такой отдельный факультет уже создали в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Минтранс рассчитывает на широкое внедрение биометрии в российских аэропортах к предстоящему году. В ведомстве заявили РИА Новости, что аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к пилотному проекту, если будут технически к этому готовы. Подчеркнули, что такая технология заметно экономит время и повышает уровень безопасности. Накануне посадку пассажиров по биометрии запустили на рейсах из Шереметьево в Пулково и обратно. Эксперимент продлится до апреля. Банки вернулись к распродаже просрочки после апрельского провала. В мае выставили на продажу банковских долгов почти на 30 миллиардов рублей. Газета «Коммерсант» пишет, что стоимость таких предложений выросла. Средняя цена равна почти 9% от суммы основного долга. Сейчас покупатели предпочитают дорогую, но качественную просрочку, по которой не было судебных решений. С российских фехтовальщиков сняли все ограничения по участию в мировых турнирах. Международная федерация ассоциации фехтования решила допустить россиян до своих соревнований с российским флагом и гимном. Наши спортсмены смогут выступить с национальной символикой уже в июле на чемпионате мира в Гонконге. Ранее аналогичное решение приняли Международная федерация гимнастики, водных видов спорта, дзюдо и спортивной борьбы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Интересно, где же вас застало это светлое событие? Вечер на русском. Нарезаете ли вы салат на кухне, не знаю. Гуляете с собакой или просто гипнотизируете потолок после работы? Привет всем!
4: Да, здравствуйте, наши любимые, наши родные, наши дорогие. Мы соскучились.
3: Да.
4: Успели соскучиться и
3: так
4: сегодня...
3: И есть.
4: Как всегда, предлагаем классную тему для обсуждения.
3: Угу. Мы же для чего включаем эти микрофоны? Mm. Для того, чтобы вовлечь страну в обсуждение одной, казалось бы, не очень важной, но такой...
4: Нужной.
3: Нужной, спасибо тебе, дружище. И яркой проблемы. И сегодня у нас один вопрос для всех. По какой главной... Нет, какая у вас есть главная летняя радость?
4: Да.
3: Вот за что конкретно, Вася, вы любите лето?
4: Да, хотим узнать, чем для вас лето пахнет, может быть, да?
3: Как оно для вас звучит? Может быть, у вас какая-то есть личная фишка? Ну, не жадничайте, поделитесь со страной.
4: Вот есть уже сообщение вот по поводу, чем звучит для него лето, для Алексея из Краснодара. Для меня лето наступает, лично для меня, когда открываешь окно, я живу в своем доме, а за окном оглушительный треск цикад.
3: Ах ты!
4: Вот это для меня лето.
3: А вот если я когда приезжаю на свою городскую квартиру, для меня лето, когда открываешь окно, а за окном...
4: Газонокосилка!
3: Какие мотоциклисты, дай бог им здоровья!
4: Для меня, кстати, в 7 утра газон, кто косит, вот, когда живешь на высоком, ну, там, на 10 этаже, да, он там на первом что-то возится. Ну, как будто по духам прям это все происходит.
3: А, ну, аж совсем, наверное, главный летний кошмар, это мотоциклист на газонокосилке, ребята. Все сложилось.
4: Да.
3: Плюс 7-495-995 телефон для того, чтобы вы не стирали свои дорогие пальчики о клавиатуру печатая, а своим голосом рассказали, что именно, по вашему мнению, нужно в лете любить особо.
4: И, конечно же, сообщения мы ваши ждем. 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджерах в наших, в личные сообщения. Например, в Макс.
3: Да.
0: Вечер

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Вечер на русском.
1: Для тех, кто только присоединился к нашей многомиллионной компании, это «Вечер на русском», и мы обсуждаем очень классную и важную тему. Что для вас лето? За что вы любите это время года?
2: И в эфире «Вечер на русском» звучит столица Донского казачества, чтобы вы знали, город с царским размахом, грандиозными соборами и невероятным южным гостеприимством. Алексей из Новочеркасска. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Ну, рассказывайте.
2: Я-то знаю, ну, мы знаем, что у южан с летом свои особые отношения. Они что-то о нем знают такого, чего...
1: Больше, чем мы.
2: Да. Рассказывайте, делитесь опытом. Вся страна вас слушает сейчас.
3: Ну, что для нас лето, да, какие вот предвкушения. Ну, это, во-первых, в первую очередь, это ранние рассветы и поздние закаты. Это самое, что вот больше всего ждешь лето, вот это вот самое оно и есть.
1: Да вы романтик прям.
2: Да просто у Алексея бессонница, давайте.
3: Да, каждый день 4 утра подъем.
1: А скажите, Алексей, а чем пахнет для вас лето? Вот какой самый главный запах летний?
3: А вы уже в эфире говорили, это скошенная трава. Когда на участке скосишь ее, приятненько выйдешь.
1: А потом босичком так прошелся.
3: Да.
2: Ну ты тоже.
3: Бассейн. Вообще красота.
2: Бассейн. Хорошо,
1: сидим
2: говорите.
1: Сидим тут на работе. Надо идти наслаждаться летом, а мы тут сидим.
2: Хорошо, складно рассказывайте, Алексей. У человека в тембре голоса даже южные нотки ощущаются. Прям солнце. Завидую вам, дружище. А ну, давайте-ка приветами всех теперь наградим, кто нас слышал.
3: Да, хотел бы своего сына поздравить с 5-летием. У него сегодня 5 лет. Беляев Роман. Он, к сожалению, уже устал. Не может.
1: Умотали именинника.
3: Да. Ну и всему городу Новочеркасску и городскому водоканалу, где я работаю, тоже огромный привет всем коллегам. Большущий.
1: И вас тоже поздравляем, Алексей, с днем рождения сына. Хорошего вам вечера и всему Новочеркасску большой привет.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные – даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
4: 0+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, спасаем вас от вечернего эмоционального выгорания. Это раз. Доказываем, что до выходных осталось совсем чуть-чуть. А у нас единственная программа, у которой 4 пятницы на неделе.
2: Правда?
1: Скажи.
2: Молодец.
1: И мы предлагаем вам, друзья мои, легальный, я повторяю, легальный способ поднять настроение прямо сейчас. Вот, да, тема. По какой летней радости вы скучали всю зиму сильнее всего?
2: Сообщение от Олега. Летняя рыбалка и поход за грибами. Да. Это вот одно из самых вещей, которые зимой не хватает. А еще вечерние тихие вечера после дождя с легким ветром вперемешку с запахом деревьев и запахом дождя. Запах сена, запах дыма после сгоревшей убранной листвы после зимы. Печеная картошка в прикуску с полевым луком. Сергибус. Барашки, жужжание комара. Вот что для меня лето.
1: Сергибус?
2: Да, там Сергибус или Сергибус.
1: Ну, неважно.
2: Ну, сейчас вот посмотрим, что
1: человек,
2: такое.
1: Ну, смотри, человек все через запахи. Через запахи все человек постигает. Это хорошо. Привет, Иван Александр. Я очень сильно люблю лето, потому что, во-первых, за долгие каникулы. Во-вторых, мороженое. В-третьих, гулять с утра до ночи. А в-четвертых, за прекрасное настроение. А в-пятых, есть фрукты и овощи. Конечно же, шашлыки, куда без них. Анюта, город Кострома. Вот Анюта, сразу видно, что Анюта ребенок. Потому что они знают, что у взрослых лето всего 2 недели. И за 1 неделю нужно успеть сделать ремонт.
2: Я нашел, что такое сергибус, правильно?
1: Ну, давай.
2: Это трава. Ну, просто обычная трава.
1: Сергибус.
2: Сергибус, да. Видимо, так, когда его скосишь, вкусно пахнет.
1: Какой-то лопух, а так, в общем, сергибус.
2: Ольга Рязанова пишет. Ребятки, привет. А я лето жду до трясучки. Обожаю встречать рассвет на берегу реки после бессонной ночи и предвкушая сон в палатке до обеда. Уха в котелке, костер, холодильник в вырытой яме, беззаботность хотя бы на несколько суток. Все впереди. Лето только-только наступает.
1: То есть отказ от благ цивилизации.
2: Да, это прекрасно.
1: В принципе, а как только у человека пропадает потребность сидеть в стенах.
2: В четырех стенах сидеть,
1: потому что, ну, тепло на улице. Все, конечно. Сразу все в помпасы бегут.
2: Быть как покусанным комарами, измазанным в саже, это ж классно.
1: Я тоже только за. Окей.
2: Да, 8-916-00-305-7. Пишите, что для вас лето.
0: Вечер на

0: «Диван да кухня». Вкусно на русском.
1: Продолжаем наслаждаться рецептами белорусской кухни. Колдуны сегодня. Вкусно, да? Уже вкусно.
2: Сейчас, ребята, сразу прямо у краму идите за картошкой и мясом.
1: Ну, давай потихоньку. Начнем с начинки. Значит, фарш. Ну, у меня обычный фарш. Свинина, говядина 50 на 50. Добавляем мелко-мелко нарезанный лучок. Репчатый, соль, черный перчик и ложку сметаны жирной. Перемешиваем. Начинка готова. Формуем мы из этой начинки маленькие такие котлетки. В сторонку отставляем. Теперь на мелкой терке сразу натираем много репчатого лука. И вот теперь приступаем к картошки. Очищаем клубни и также натираем на мелкие терки, отжимаем жидкость. Внимание! Секрет номер один. Вот эту жидкость надо оставить в покое минут на 10, чтобы осел крахмал. Настоящий натуральный крахмал. А пока в натертый картофель вмешиваем натертый лук. Это позволит, кстати, картошке не потемнеть. Ну, добавляем соль, перец, перемешиваем. И вот теперь аккуратненько сливаем жидкость, ну, которую мы отжали от картофеля. И вы увидите, я сегодня сам первый раз увидел это, на дне реально крахмал. Жесткий такой настоящий натуральный крахмал. Так, вот так. Его и мы возвращаем к картошке. Перемешиваем. Потому что вот этот крахмал натуральный не позволит колдунам развалиться. Ну а дальше, собственно, волшебство. Формуем колдуны. Да, берем вот эти вот котлетки и в оболочку из картофеля их ручками-ручками запечатываем. Обжариваем сначала колдуны на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой румяной корочки, где-то по 2-3 минуты. А затем, секрет номер два, доводим до готовности в разогретой духовке до 180 градусов буквально минут 30. Можно фольгой накрыть. Все, ребятки, подаем горячие колдуны со сметанкой.
2: Ну, глав вопрос-то остался.
1: Но
2: колдуны почему? В чем их магия?
1: Колдунов в чем магия? Ну, потому что они такие жирненькие, сочненькие.
2: А мне кажется, съедаешь три таких колдуна со сметанкой,
1: да,
2: и твоя талия волшебным образом испаряется.
1: Ой, ребята, бегом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Там видеорецепт подробный, с точными пропорциями всех ингредиентов. Ну и заодно посмотрите, как колдуны легко слепить. Как найти мой канал? Все просто в Максе. Набирайте в поиске Иван Соловьев. Подписывайтесь. Завтра знаете, что у нас будет? Завтра у нас холодник, но это мы так его называем, а в Беларуси называют холодник. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Да все без...
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16+, подробнее на tutub.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в NVIDIA идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: пряника. Вечер на русском.
1: Тут кто за нас умирать собирается? Мы давайте... А мы за вас веселиться, друзья. Если у самих сил нет, звоните к нам в студию, повеселимся вместе.
2: Да, спрашиваем сегодня, что для вас лето? Какое оно у вас? Вот Мария Морозова пишет из Донбасса. У меня... Во-первых, вот она прям перечислила. Mm-hmm. У меня и у многих родственников летом день рождения, это раз. Второе, каникулы в школе, а для мамы это тоже отдых от уроков, это два. А третье, то, что в 4 утра и в 9 вечера светло, можно гулять на улице. Четвертое, тепло, жара, а я мерзлячка. Mm-hmm. Пятое, носить яркие вещи и короткие mm-hmm. юбки. И шестое, не люблю краситься косметикой, а летом надеваешь солнцезащитные очки и все.
1: Вот! Да. Вот скажи мне, дружище, ну, почему женщины к лету теряют интерес, чтобы производить впечатление на мужчин?
2: Потому что...
1: Платье, шлепки, не красится, ходит к вороньим гнездом на голове.
2: Для них лето — это что же, отдых, отдохнуть от всего вот этого, расслабиться.
1: Ну и второй вопрос, второй ответ, конечно, на поверхности. Именно в таком виде усиливается эффект, мне кажется. Не то, что она что-то там зимой ходит в шубе, как репка. Накрашенные, значит, в бриллиантах каких-то. Угу. Не видно человека, понимаете? А ща, вот когда
2: вот
1: это
2: она,
1: платье...
2: Вот она, вся наружу, вот она, да.
1: Пятки! Да, лето скоро, сразу видно. Друзья мои, что я хочу вам сказать. Мы читаем ваши истории. Главная летняя радость вашей жизни. Мы слушаем ваши истории по телефону. Плюс 7-495-995-105-7. И в качестве награды, кстати, если вы дозвоните и расскажете действительно интересную историю, вы испытаете несказанное удовольствие, общаясь с многомиллионной аудиторией русского радио. Позвоните, проверьте.
2: Это точно. Продолжим обсуждать эту тему во втором часе. Вечер на русском, 19.00. Быть с нами всем.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: часа о «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 балла.
1: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Соберите новую.

0: Коробке есть ограничения.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
8: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
10: Что слушать?

сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве предложили обязать пьяных водителей проходить лечение от зависимости. К следующему году МВД, Минздрав и Минюст должны проработать вопрос о медицинской реабилитации таких автомобилистов. Речь идет о случаях, когда человека привлекли к административной или уголовной ответственности за нарушение ПДД в состоянии опьянения. Ранее президент подписал закон, который сокращает количество оформленных документов при выявлении нетрезвых водителей. Россельхознадзор расширил перечень продукции, запрещенной к ввозу из Армении. С завтрашнего дня нельзя будет импортировать яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. Под ограничение попал и транзит через страны Евразийского экономического союза. Ведомстве объясняют такие меры нарушением фитосанитарных требований. В результате власти Армении заявили, что готовы переориентировать товарные потоки на Европу. Росреестр разъяснил, когда нужно регистрировать бани, теплицы и сараи. Ведомстве заявили, что ставить на кадастровый учет необходимо только объекты с признаками капитального строения. Это, например, наличие фундамента и прочной связи с землей. Еще такие строения должны быть возведены из цельных материалов, в том числе кирпича и блоков. Регистрировать права не надо на разборные теплицы, беседки, навесы, улично-душевые кабины и туалеты. Свыше 300 тысяч подростков планируют работать этим летом. Почти половина из них уже начали искать вакансии для сезонной занятости. По данным ТАСС, около 1% получили приглашение. Наиболее популярными среди школьников остаются позиции официантов, упаковщиков, разнорабочих, менеджеров по продажам и курьеров. Работодатели готовы платить им от 35 до 50 тысяч рублей в месяц. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Они любят шутить и приветствуют, когда шутят слушатели. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Отсеките, ребзя. В январе мы готовы продать почку за право вспотеть в автобусе. Угу, так, да. По 9 месяцев мы мечтаем о сочном арбузе, чтобы потом 3 часа в туалете на заправке стоять в очереди, чтобы от него избавиться, друзья. Мы искренне скучаем по комарам. Это единственные существа, которые готовы бегать за нами ради нашей фигуры, друзья мои. О чем пойдет речь?
3: Ай, мы, конечно же, речь сегодня идет про лето. Что для нас с вами лето? Чем оно пахнет? Как оно звучит, с какого момента оно для нас начинается. Это мы продолжаем разговор, который затеяли, завертели, закрутили в первом часе. 8-916-00-305-7, номер для ваших сообщений, ребятки.
2: Господи, что ты делаешь? Что ты сейчас сделал с холостыми женщинами и с замужними-то?
3: На то и расчет был. В общем, читаем ваши сообщения. Вот для Владимира из Оренбурга. Лето — это первые ягоды с грядки. Во! О, согласен.
2: А в Оренбурге-то там сухой степной климат.
3: Они уже, мне кажется, давным-давно пошли в Оренбург.
2: Что ягоды, что помидоры. Добрый вечер из Праги, пишет Наталья Федосова. Можно гулять до ночи. Много есть фруктов и овощей, а витаминоз всех за это забодал от Оренбурга до Праги, вижу. Жарить шашлыки, путешествовать. А главное, не надо одеваться. Достаточно платья и шлепанцы. Шлепать приятного вида. Женщины. Шлепанцы и платья, для них не надо одеваться, гляньте.
3: Татьяна Рябова из Дмитрова. Для меня лето – это идти босиком по росе утренней, по скошенной травке, колодцу за свежей студеной водицей, а издалека петухи, петухи поют. А петухи поют?
2: В смысле?
3: Петухи поют.
2: Ты спроси об этом кур. Куры, ты уж точно уверен.
3: Куры, петухи поют.
2: Что они не орут благим матом, а поют.
3: В общем, продолжаем разговор, это «Вечер на русском».
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Русское радио. Золотая история. Фабрика «Лёлик».

0: на русском.
1: Рассказывайте скорее, что для вас лето, чем пахнет, чем звучит. Присылайте свои истории, нам очень интересно узнать. Вот, например, у Дарьи лето – это выйти в огород свой, ну, там разные ягодки сорвать, огурчики первые, порадовать взгляд зреющими абрикосами и почувствовать, что вот это вот все сделано собственными рученьками, а потом послушать вечерние трели птиц и ждать отпуска. А еще, у меня день рождения в самом жарком месяце лета.
2: Ну, а я насчет...
1: В мае, что ли?
2: Ну, у кого, смотря в каком часовом поясе наша именинница живет. Слушай, ну что значит своими руками? Это выращено матушкой землей,
1: да,
2: понимаете? Червячками и прочими там вот. А уж руки там и вторичные. Но поэзия, сегодня вообще...
1: красиво, да.
2: Красиво. Сегодня у нас поэтический вечер. Нурия, ну куда же без нас? Здравствуйте, Нурия из Казани. Добрый вечер. Люблю и с осени жду лета, потому что моя жизнь летом перемещается на нашу дачу. По пятницам сразу после работы я заезжаю домой, беру свою кошку, Буску, и мы мчим на дачу. На даче нас шашлыками ждет муж. Ночь напролет заливает соловьи. Ранний прохлад Пришвин прям. Ранним прохладным тихим утром наслаждение вкусным ароматным кофе, сидя на крыльце, вкушение спелой сладкой клубники с мороженым, аромат мяты, мелиссы, черной смородины. А еще нас этим летом на даче построят баню. Когда еще можно получить такой кайф, Нурия из Казани? Друзья мои, сообщение длинное, понимаю, какой элемент, дружище, мы здесь забыли, понимаешь?
1: Какой?
2: Муж, который с пятницы по пятницу сидит на даче один, судя по этому рассказу.
1: И вот не ждет. И все там делает. И полит, и поливает, и сажает.
2: А это Нурию и кошку Буску уже не касается.
1: Абсолютно. Привет, Русское радио. Я сильно скучаю зимой по окрошке. Это уже сообщение от Екатерины. С холодненьким, ядреным кваском, ароматной зеленью и вкусной колбаской. Пишу, и слюнки текут. Все, бросаю работу, могу себе позволить и бегу домой, готовить и наслаждаться жизнью, чего и вам желаю.
2: Да, спасибо.
1: Молодец.
2: Привет, дорогие ведущие, вторит ей Елена Матрюнина. За малину свежую с куста могу есть без меры. Может, есть малина без... Слушайте, знаете что, Елена, ваш гастроэнтеролог прямо сейчас открывает шампанское и выбирает себе новый внедорожник, если съесть малину без меры, да.
1: Давайте, ребята, продолжаем разговор. Что для вас лето? 8-916-00-305-7. Пишите свои истории.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Круглосуточно.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папи. Трехслойная, 8 штук. В ассортименте 199 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Ваше счастье, что я не ваше счастье. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Многомиллионная аудитория, затаите дыхание. Настало время для... Не задохнитесь в прямом эфире, Что ты путаешь?
1: Да, я запутал. Извиняюсь.
0: Настало время для главного географического детектива этого лета. Игры радио большой страны. Друзья мои, это тот самый момент, когда мы доказываем, что русское радио вещает не просто везде, а вообще повсюду.
1: Не скрыться и не убежать. Мы с Сашей загадали город, где вещает русское радио. Мы дадим вам 3 подсказки, 3 варианта ответа. Угадывайте, подарок ваш. Не угадывайте, привет передаете в эфире и просто наслаждайтесь нашим с вами общением.
0: Поди плохо. Плюс 7-495-995-105-7. Ну, эти цифры наизусть должны знать лучше нас.
1: Да, и за победу, конечно же, классный подарок от русского радио. Звоните, удачи!
2: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.
3: Если хочешь танцевать,

0: Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Сегодня мы не просто поиграем с кем-либо из слушателей Русского радио и вручим подарок в случае победы, но еще узнаем бесценную информацию об очередном городе, где вещает Русское радио.
2: Да, друзья мои, с нами на связи не просто слушатель, а житель Наукограда, космической столицы нашей Родины. Это город Королев. Борис, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый
3: вечер, Иван.
1: Да, добрый вечер, сосед. Королев от меня рукой подать.
2: Ну, давай по-соседски там и общайтесь теперь между собой.
1: Пока-пока.
2: Давай.
1: Значит так, мы загадали город, где вещает Русское радио. Мы дадим вам три подсказки и три варианта ответа будет. Соответственно, угадали, ну все, подарок классный ваш. Можно считать, в кармане уже лежит.
2: Готовы, Борис?
3: Ну, давайте попробуем.
2: Что пробовать-то? Да уж, давайте
1: начинать.
2: Все, что там? Этот город, подсказка номер один. Этот город славится как резиденция русских царей.
1: Подсказка номер два. В этом городе есть музей рукотворного камня, уникальный в своем роде.
2: Там открылось первое в истории страны немосковское печатное производство.
1: Вот так.
2: Да, я, кстати, вот оттуда до Королева...
1: Ну, далековато.
2: Далековато. Вариант ответа. Александров, Тольятти, Чита.
1: Ну, между прочим, когда едешь в Королев, частенько видишь на указателях название этого города.
2: Ну все, давай. Ну,
1: это подсказка номер четыре.
3: Ну, это Александров, по-моему, потому что там вроде бы резиденция царей, насколько я помню, там и Кремль до сих пор есть.
1: Смотри, как уверенно отвечает, поэтому вообще без слов.
2: Да, ну что ты хочешь там? В Королеве живут интеллигентные люди.
1: А то!
2: На Микине не проведешь их.
1: Кстати, между прочим, ребят, Александров и Киржач в Владимирской области в этом году вошли в состав Золотого кольца. При Иване Грозном Александров целых 17 лет фактически был столицей Руси, а в Киржаче находился самый длинный в России пешеходный мост. И вот трассу между городами обновили, постелили два слоя асфальта и сделали заездные такие карманы у деревень. Кроме того, дорожники полностью отремонтировали участок трассы Холмогоры. Я доказательство тому, я каждые выходные по этой трассе гоняю на границе с Владимирской областью. Свежее покрытие, новые тротуары и яркий свет. Все готово для безопасных путешествий.
2: И Кремль там действительно уникальный, красивый. Короче, не были в Александре, езжайте и слушайте.
1: Борис, мы вас поздравляем. Подарочный сертификат на Marketplace, на товары для автопутешествия, он ваш. Ну и, конечно же, ждем от вас привет в эфире.
3: Спасибо большое. Я приветствую вообще всех слушателей Русского радио. Поздравляю с наступившим летом. И желаю здоровья и всего самого хорошего.
1: От спасибо. Вам тоже отличного лета и шикарного настроения.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять сомлится.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: на русском.
1: Поверьте, ничего специально не делали. Вы сами собрались вокруг вечера на русском с таким потрясающим литературным и поэтическим даром, я вам скажу. Осталось дело за малым, только тему вам дать вкусную, теплую, и вы раскрываетесь просто прелестно. А тема сегодня такая.
2: Да, очень вкусная, теплая.
1: Давай, говори. Тема. За какую радость?
2: Точно!
1: За какую радость мы любим лето?
2: Вот, я просто уже сообщение, погрузился в сообщение от Яны. Она пишет: лето для меня — это когда мы наливаем бассейн, и туда прыгает моя доченька. У меня это в мае случилось, вот когда жара была.
1: У тебя, в смысле, да. Только твоя доченька прыгнула?
2: Нет, я сам прыгнул в бассейн.
1: Ну, из чьей-то... Ну, все, все, молчи. Все. Так, обожаю лето за то, что можно ходить в белых кроссовках. Ты смотри, пожалуйста, зима в России — это же филиал ада для обуви. Тонны реагентов, ох, не поспоришь. Сейчас надела белые кеды и чувствуешь себя королевой. Кристина, Нижний Новгород, а? Слушайте, белая...
2: Прекрасно.
1: Я вам скажу, белая обувь... Летом в России это как белая рубашка на фестивале борща, друзья мои. Проживет чистые 30 минут и все, конечно.
2: От Максима, от Максима сообщение. Привет всем. Лето — это окрошка, это пение соловья и радуга после дождя.
1: Ну вот, скажи, человеку с фамилией Соловьев, приятно же слушать вот,
2: конечно,
1: это пение соловья?
2: Конечно.
1: С другой стороны, знаете, соловей, это вредное, мелкое, пернатое существо, у которого, нет ипотеки и будильника, понимаете? С утра просыпается и давай свистит. Красиво, конечно, но хочется же поспать-то, господи. Скучала по ночным прогулкам, когда тепло, тихо, город пустой, и вы с подругами идете из бара пешком через весь центр, смеетесь и поете песни. Прелесть. Светлана, Москва. Ну, в смысле, через весь центр зигзагом вы идете с подругами.
2: Ну, московское лето, оно такое, да, бывает. Что для вас лето? 8-916-003-105-7. Продолжаем разговор.
0: Вечер на русском.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Да все безнормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: И тогда заперед на своем видео скидка лед.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: вот сообщение, которое хочу первым делом прочитать, потому что прям сердечко застучало. Айгуль пишет: город Учелы, Башкортостан. А вот в 20 километрах от Учелов есть поселок Межозерный. Там мое детство прошло.
1: Ну,
0: это далеко.
1: Об этом вы можете узнать по гранитной стеле на въезде в город, где Иван Соловьев с кастрюлей с оливье стоит.
0: Да, так что Айгуль пишет, для нее лето — это настоящий праздник. Хочется жить и ночевать на улице.
1: Да.
0: Стараюсь наслаждаться каждым летним деньком.
1: Ночевать на улице. Угу. Ночевать на улице.
0: Ну, так, ну такое, мне кажется, каждую ночь ночевать на улице.
1: Ну, такое чувство заранее не посещает. Обычно оно посещает вот
0: в момент.
1: В момент и уже...
0: Осталось ночевать на улице.
1: И уже ночуешь. Здравствуйте, Русское радио. Амет, наш постоянный радиослушатель из Ташкента. Скажу только, что лето. Я живу от города 30 километров в селе. За что я люблю лето? Потому что все фрукты, овощи есть с огорода. Все свое поют птицы утром. Рано утром вставать на рыбалку. Амет, город Ташкент.
0: Привет.
1: Слушайте, ну ваши фрукты, овощи, все свое, оно потом у нас. Все ваши фрукты, все у нас. Амет, за что вам большое спасибо. А вот рано утром вставать на рыбалку оставьте себе, дарю.
0: Ради
1: фрукты,
0: бога.
1: Фрукты, овощи давайте нам.
0: Андрей Макеев, что Слушайте, для тебя лето?
2: Я могу похвалиться тем, что у меня скоро свои будут яблоки, поэтому мне не обязательно ждать, когда там где-то вырастет. У меня же растут рядом с домом, да, и яблоки, и груши, и все остальное.
0: Но, ты в саду живешь?
2: А за что? Ну я посадил. Мы посадили.
1: Первый раз,
2: да.
1: Первый раз,
2: угу. Посадили. А за что можно любить лето? Так за то, что можно не платить за отопление. Это же самое важное, мне кажется, еще про это никто не сказал, не написал. Нет. А я думаю, что этим можно и закончить. Лето очень экономит наши средства.
0: Прелесть какая.
1: Лето — это маленький счет.
2: За коммуналку.
0: Отлично, спасибо тебе. Хорошего тебе эфира.
2: Спасибо большое.
1: Ну что, мы 9 месяцев сидим в ушанках, чтобы, друзья мои, летом сойти с ума. Не нужны нам заграничные курорты. Дайте нашему человеку шлепанцы, куст, малины и кошку. И все, он король планеты.
0: Вечер на русском прощается. До завтра. Встречаемся здесь, на Русском радио, в 18:00.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 44%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до 22 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: Имплант

0: Тального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте Стволыгин. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: Нашел свое место в жизни. Но оно, как назло, занято.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области лекарства для льготников начинают поступать на центральный склад. Потом они появятся в аптеках, где пациенты смогут получить их по рецептам. Об этом сообщили в облздраве. Напомним, ранее в правительстве заявляли, что основная причина нехватки льготных лекарств – кадровый вопрос. В начале этого года одновременно ушли из департамента здравоохранения все сотрудники, которые отвечали за проведение закупочных процедур. Из-за ситуации с увольнением персонала все процессы сдвинулись по срокам. Сейчас проблема с кадрами решается. Тем временем в России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет парламентская газета. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. Пользователи сервисов для изучения родословной исследуют семейную историю по нескольким направлениям. Ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, оставляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. С начала этого года наибольшие объемы трафика зафиксированы на сайте с архивными документами «Память народа» в топ-3 городов, лидирующих по интересу. Генеалогическим сервисом вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

согласитесь, всему району, конечно же, это услышать все приятно. И вот эти признания в любви, и звуки гитары, если вдруг друзья, знакомые ваши распели совершенно внезапно, и лето им во всех смыслах в голову ударило. Это приятно, потому что за это мы, собственно, и любим весь этот прекрасный жаркий сезон. Вас всех с летом поздравляем, пусть у вас звучит и музыка Русского радио на весь район. Это тоже всегда хорошо. Всем здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-333-00-263.
7: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: хорошо, когда есть человек рядом, которому можно рассказать о том, как у тебя прошел рабочий день, с которым можно послушать любимые песни в эфире Русского радио, вообще на которого всегда можно понадеяться. Но и ценить этого человека тоже очень важно, потому что порой мы совершенно за потоком дел не замечаем, что мы, может быть, со своей стороны уделяем мало внимания, мало говорим о том, как мы любим этого человека, как он нам дорог или она нам дорога. Ну и просто какие-то маленькие сюрпризы, приятности тоже нужно делать обязательно, чтобы потом не скучать и не переживать за этого человека. Филипп Киркоров у нас далее в эфире Русского радио.
1: Раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Русские перцы! Самая классная точка, куда я всегда хожу, mm-hmm. это домик сурикатов. Mm-hmm. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. А, они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
3: Ты в курсе, что не переименовали уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов?
2: А все на наши донаты.
3: Да?
2: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
3: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинкой.
2: Они не едят их, а вот донаты они принимают, там каштучка.
3: Что это за ненормальные сурикаты, которым донат, понимаешь, они не едят?
2: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
2: Кормите Антона.
3: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката вообще без проблем.
2: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: как сказал один известный умный человек, я мыслю, значит, я существую. Здесь группа Hi-Fi в эфире Русского радио ни в коем случае не противоречит этому высказыванию, скорее расширяет его, потому что не только важно, о чем ты мыслишь, но и чем наполнены твои мысли, естественно. Если они наполнены любовью ко всему, то, что тебя окружает, то это замечательно, это влияет непосредственно на качество всей жизни в целом. Но если не получается охватить все сразу, то давайте проникаться с любовью к музыке в эфире Русского радио, тем более у нас здесь такие великолепные поводы, у нас здесь такие потрясающие исполнители и песни, и музыка. Леонид Агутин, Томас Невергрин впереди, Юлианна Караулова. Ну как в нее не влюбиться в очередной раз? Вот, собственно, совсем скоро мы подарим ей свое сердце, и она нам в ответ тоже. Группа «Не пара» чуть ранее, Александра Воробьева тоже впереди. Но если с музыкой у нас все хорошо в этом плане, то можно попробовать еще подумать про автомобили. Разумеется, с любовью.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. В России принят новый профессиональный стандарт «Мастер производственного обучения вождению транспортных средств». Он вступает в силу 1 сентября, обязывает всех автоинструкторов пройти курсы профессиональной переподготовки, таким нехитрым образом превращая их в дипломированных педагогов. Что по замыслу авторов новации должно повысить качество подготовки будущих водителей. Хотелось бы верить, но, во-первых, сами учебные программы остаются прежними, они дают лишь формальные знания и в самой малой степени нацелены на выработку практических навыков, в особенности действий за рулем в сложных ситуациях. А во-вторых, достаточно ли специалистов, способных не формально, а качественно подготовить самих автоинструкторов по вождению? Словом, реформа продолжается. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Вы меня не поправляйте! Я вам не трусы! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Но есть такое ощущение, когда человек улыбается, как будто бы все в его жизни идет не по правилу. Ну вот, как-то считается, что нужно ходить с хмурым лицом, и тогда претензий тебе никаких не будет. Но вот пусть у вас будет все-таки больше поводов для того, чтобы улыбаться, пусть другие от вас заражаются этим настроением. А повод погрустить у нас еще обязательно будет. Ну вот как пример группы «Руки вверх» прямо сейчас в Приморском радио.

0: Реклама на русском. Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство. Лобби в Ните, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Ните. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.

0: новости на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
6: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
1: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
0: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
2: 1 плюс 6, 8?
0: Ой.
1: Нормально.
0: У меня плохо с нумерологией.
1: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
2: Ой, Морозов, я такое не забуду.
1: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
3: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минэнерго пообещали принять меры для обеспечения Крыма топливом. С профильными ведомствами прорабатывают меры, чтобы поддержать стабильные поставки. В конце мая в Крыму ограничили продажу бензина 92-95 марки, отпускают не больше 20 литров в одни руки один раз в сутки, запретили заправку в канистры. В Севастополе ввели продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Местные власти говорят, что ситуацию стабилизируют в течение месяца. В России подготовили единые учебники по русскому языку и литературе для старшеклассников. В Кремле заявили, что их передали в Минпросвещение. Проводится экспертиза. Пособие внедрят в школах с сентября следующего года. А пока местами будет апробация. Добавили, что продолжается работа над едиными учебниками русского языка и литературы для начальных классов и средней школы. В их подготовке участвуют педагогическое сообщество и родители. Выявляемость онкологии при диспансеризации профосмотра выросла вдвое. За год впервые обнаружили почти 50 тысяч заболеваний. Газета «Ведомости» пишет, что это следует из законопроекта об исполнении бюджета фонда ОМС. Оказалось, что объем стимулирующих выплат врачам за выявление рака также удвоился. На эти цели потратили 110 миллионов рублей. Медикам платят дополнительно 1000 рублей за обнаружение одного онкозаболевания. Россиянка Мира Андреева в полуфинале Ролан-Гаррос сыграет с 15-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк. В рейтинге женской теннисной ассоциации Андреева занимает 8-е место. Она во второй раз в карьере пробилась в полуфинал турнира в Париже. Завтра за право сыграть в полуфинале поборются еще две россиянки. Это Диана Шнайдер и Анна Калинская. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Тем временем время бежит, летит и совершенно не устает, в отличие от нас с вами, тех людей, которые пытаются за этим временем угнаться. Мне кажется, нужно просто принять как факт, что догнать мы его не сможем. У нас совершенно разные планы. У него, видимо, какие-то свои внутренние какие-то законы, а у нас с вами свои планы для того, чтобы отдохнуть, в том числе от тех моментов, когда мы пытаемся с этим временем играть на перегонки. Отдыхаем под музыку русского радио. У нас с вами лето, между прочим. Вот это самое приятное, за что можно поблагодарить время, что она нам подарила. Ну и всем, конечно же, здравствуйте.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500

за то, что дарит нам солнце всегда, ну, по мере своей возможности. Все зависит от того, где мы, в каком городе проводим этот прекрасный сезон. Главное, что рядом с вами находится Русское радио. Если вдруг что, заменим и солнце, и море, и вообще все впечатления летней музыкой, которая у нас здесь звучит. Иванушки совсем скоро, Николай Басков уже здесь вместе с нами.

А между прочим, побегать с бумажным змеем по полю — это тоже очень такое приятное, знаете, летнее развлечение, еще если под музыку русского радио. Александр Панайотов и Алиса, спасибо большое этому дуэту за идею, которая пришла в мою голову, но я, соответственно, передаю вам непосредственно, тем более здесь есть возможность проявить какой-то свой творческий подход к созданию самого бумажного змея, чтобы дети помогали, чтобы семья подсказывала, и потом, конечно же, выйти, найти то самое поле и потом побегать вместе. Это очень весело, поэтому я вам, конечно же, рекомендую. Можно украсить бумажный змей артистами, фотографиями наших артистов тоже, ну, просто как вариант вам просто предлагаю. А тут вариантов действительно очень-очень много. Своих любимых выбирайте артистов. Ирина Дубцова, группа «Чай вдвоем», «Артик и Асти», наша ближайшая компания, тоже, между прочим, подходит для вашей аппликации. Ну и Максим прямо сейчас для «Полета фантазии».

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

Ну, знаете, я сейчас на полном серьезе. Все, кто сдают экзамены, вот в эти дни, может быть, но в эти минуты вряд ли, но, по крайней мере, готовиться, чтобы вас ни в коем случае не подводила память, чтобы она именно сыграла свою роль так, как надо, потому что именно на нее сейчас вся надежда. Ну и на ваши знания, которые вы получили за годы учебы. Пусть у всех студентов все получится, у школьников в том числе, а все обязательно получится. Ну и, конечно, для позитивного настроя вам музыка в эфире Русского радио. И «Фабрика» прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: У всех же есть дома чашка, которая определенно чем-то лучше, чем остальные 20, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Вот это состояние в летнем сезоне такое прекрасное, когда ты вот куда ни посмотришь, куда ни кинь, как говорится, везде хорошо. Открой окно, подыши воздухом, посмотри на людей, пообщайся с ними, все с летним настроением. Музыка в эфире Русского радио тоже приобретает какой-то новый, новое настроение, новый акцент, какую-то свежесть свою, даже если песня нам уже хорошо знакома. Но благодаря Зиверт одна из песен приобрела новую жизнь.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве решили запустить проверку полиса ОСАГО по камерам с предстоящего октября. Газета «Известия» узнала, что Кабинет министров поручил МВД подготовить систему к работе, а Минфин и другие профильные ведомства совместно со страховщиками должны проработать возможные риски. Автоматическая система будет отслеживать наличие полиса, нарушители начнут получать штрафы. В социальный фонд поступило почти 550 тысяч заявлений на предоставление ежегодной семейной выплаты. В Министерстве труда заявили, что почти все обращения поданы в электронном виде через сайт госуслуг. Многие уже обработали и по ним назначили выплаты, хотя срок рассмотрения установлен в 10 рабочих дней. Принимать заявления начали накануне. Право на выплату имеют семьи с двумя и более детьми, если среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Крупнейшие медицинские вузы России вновь повысили стоимость обучения. Газета «Коммерсант» пишет, что в отдельных случаях цены на медицинские специальности за год выросли более чем на 20%. Стоимость подготовки врача в ведущих университетах уже превышает 7 миллионов рублей. Такое подорожание происходит в целом. На фоне изменений в системе высшего образования власти решили регулировать не только бюджетный, но и платный набор в вузы. Большинство, 94% опрошенных россиян, замечают признаки использования искусственного интеллекта в работе коллег. Афиша Daily пишет, что чаще всего нейрогенерацию замечают в текстах, изображениях, презентациях и идеях, реже – в рабочей переписке, программном коде и внутренней документации. 87% респондентов хотя бы раз сталкивались с ошибками, неточностями или низким качеством результата. В таких случаях задачу возвращали на доработку. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну а наша с вами задача, как всегда, обхватить необъятное. Поздравить все тех, кого сегодня не поздравили. События могут быть совершенно разные. Напомню, на календаре сегодня 2 июня. Есть, я уверен, у кого-то дни рождения, есть какие-то памятные события, годовщина свадьбы и так далее, и так далее, и так далее. Может бесконечно просто набрасывать варианты. И если вдруг про кого-то забыли за сегодняшний день, самое время прямо сейчас это исправить. Сказать, что так все было задумано, чтобы вечером в «Столе заказов» русского радио прозвучало поздравление. Никто ничего не забывал, но это ваша основная такая вот будет версия. Вы, главное, пишите сообщение 8-916-003-105-7. Напомню, что в личку, в Максе, как пример, можно прямо сейчас отправить нам свою приятность. Ну и, соответственно, ждите, когда до конца часа я здесь ее прочитаю. Что еще есть? У нас есть официальное сообщество русского радио во ВКонтакте и в Одноклассниках. Там есть мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. И вот как раз под фотографией тоже можно оставить прямо сейчас именно то, что, по вашему мнению, необходимо прочитать в ближайший час. Ну все, поехали!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я скажу вам тихо-тихо по секрету, что прямо сейчас можно оставить свои сообщения в Одноклассниках, в официальном сообществе русского радио. Для чего? Ну, для того, чтобы я здесь в эфире, конечно, ваши приятности всякие прочитал. У нас для этого стол заказов, собственно, здесь и идет. Русское радио, здравствуйте всем радиослушателям. Южный морской теплый привет из города Сочи от Аллочки. Прекрасного летнего музыкального настроения, позитива, отдыха, жизнь прекрасна, жизнь музыкальна. Аллочка из Сочи нам все это нажелала. Здесь, конечно же, приятно и тепло от этого стало. Аллочка, спасибо большое. Любимому мужу Сереже вот здесь хорошего вечера. Пожелание, это во-первых, устали работать, сажали туи, сейчас мы жарим шашлычок. Также привет любимым Ванитке, Дракошику и Мирушке. Вот это так. А, это так, наверное, может быть, туи зовут. Ну нет, конечно, это просто все шутки. Конечно же, я понимаю, что это ваши драгоценные, любимые, самые близкие люди. Только не знаю, какие. Может быть, друзья, может быть, дети. Приходится догадываться. Но не суть. Главное, что у вас вечер хороший, под музыку русского радио. Пишите сообщения в Одноклассниках, всем рады.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все в мире знают номер нашего телефона, но на всякий случай просто вот контрольный. Напоминание 8-916-003-105-7. Пишите в личку в Максе прямо сейчас. Нам пишут также разные приятности, и вы можете быть в числе этих самых людей. Ну вот как пример. От Карины, Ирины, Руслана и Арсения у нас прилетело поздравление сюда на стол заказов для папы Николая Ивановича. С днем рождения. Желаем папе терпения, любви, денег и всего самого классного. Очень-очень сильно. Все авторы этого сообщения его, конечно же, любят. Всем привет из солнечного Татарстана, именно из Набережных Челнов. Поздравляем любимого Алмаза Альбертовича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, исполнения всех намеченных планов, целей и успеха во всем. Все любят, и особенно Айзеля, который написал нам это сообщение сюда. Хотим всей семьей поздравить с днем рождения кого? Любимых Светлану и Ирину. С юбилеем, очень вас любят. 4 романа: Елизавета, Ирина и Варвара. Ну и Стас Пьеха тоже присоединяется.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сколько уже сообщений к нам прилетело в стол заказов русского радио. Целый урожай. И каждое сообщение это как спелый плод. Вот так я сравню. 8-916-003-105-7. В личку в Максе нам написать можно и нужно. Вот как пример Юлия и конкретно Михаил. Вот они сегодня отмечают свой праздник. Михаил, Юлия Кутасины. Сегодня агатовая свадьба. У них 14 лет со дня свадьбы. Желайте, пожалуйста, нам бесконечного счастья и безумной любви всему городу Коломне. Всем-всем-всем привет, классного настроения. Ну, с праздником вас. Здесь вот просто другого не скажешь, потому что я желаю вам этот праздник отмечать еще много-много лет вместе. Ну, естественно, берегите, любите друг друга, обожайте, уважайте и благодарите тот день, когда вы вместе встретились. Привет детям Афоне, Капе, Симе, которые отдыхают в Крыму, с дедом Сашей, которому осталось ослужить последний день, 4 июня, долгожданный дембель, Калюне, который уже в отпуске и ждет отпуска моего, чтобы поехать отдыхать в Крым. Это Серафима написала сообщение, и от нее всем-всем-всем огромный приятный такой летний привет. Ну и вот еще давайте короткое сообщение. Привет Галине Тарской из Новосибирска. Малыш, ты просто прекрасна. От Александра это такое приятное сообщение прилетело. И как раз от Джонни вот здесь будет под ситуацией. Как раз, что называется, в тему для вас.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сообщения тоже на любой вкус к нам приходят сюда в стол заказов русского радио. Соответственно, авторами ими. Их авторами являетесь вы сами. Пишите 8-916-003-105-7 в Максе. Оставляйте во ВКонтакте. Заходите, пишите. Как пример, привет коллегам Мега Яблоко, Симферополь, коллегам конкретно Диме, Максу, Людмиле, хорошей нам смены. Не грустите, это пожелание от Ланы вам всем. Подругам Наталье и Шаргие из Ульяновска, милые мои, благодарю вас за теплую встречу и за море эмоций. Было просто незабываемо, пусть у вас все будет обязательно хорошо. Это сообщение к нам пришло от Людмилы. Дальше, деду Володе, маме Юле, желаю солнечного... Солнечного лета давайте пожелаем. И сочного шашлыка, и вкусных напитков на Селигере. Светлана Жукова, автор этого послания приятного, которого даже мне на душе стало как-то тепло. Привет Леше Мишареву, лучшему другу. Желаем счастья, здоровья, успеха в учебе. Побольше друзей, как я. Это сообщение от Дмитрия. Пишите нам ВКонтакте, прямо сейчас можно оставить.
0: Стол заказов русского радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
0: Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А у нас здесь привет отправляется сослуживцу по срочке в Усть-Камчатск Александру Семидетному. Ну, здесь, знаете, идеально и как фамилия, и как, ну, зовут так, прозвище, да, по каким-то заслугам определенным. Владимир Ковалева, 45-летием, с прекрасным добрым юбилеем, сердечно, трепетно поздравляем с этой датой. Хотим пожелать всем сердцем счастья, тепла в душе, жизненных радостей, огромных возможностей, еще столько путей и дорог, сколько грандиозных планов и событий, карьерного роста, вдохновения. Пусть любовь и наших детей всегда согревает душу. Жена Лена, дочь Ульяна и сын Прохор вместе писали это сообщение. Привет теплый сотруднику ДПС из города Симферополя Мише Т. от его давней знакомой из Балашихи. О-ла-ла, легкий смен, прохладник, тенечков на посту. Что у нас тут такое происходит в сале заказов? Пожелайте хорошей торговли. Альфия просит всем любимым и родным. Конечно же, большой планин привет. Доброй ночи, Русской Ради. Привет, Зай. Хочу, чтобы у него все получилось в бизнесе и жизни. И все, что он хочет, исполнилось, все задуманное. Любила, люблю и буду любить всю жизнь. Моя первая любовь.
0: Стол заказов Русского Радио.
1: Так, ну еще есть, пока вступление играет, еще есть возможность уместить тут сообщение. Никита, муж, любимый, улыбнись, смотри на дорогу. Сашули, доченька, люблю до луны и обратно. И еще привет Маришке от Сереги. И еще работникам смены хлебопекарни станицы Дондуковской пожелать хорошей смены. Ну вот на этом уже точно все. Стол заказов на этом закругляю. Меня зовут Андрей Макеев. Но с вами пока еще не прощаюсь. У нас еще целый музыкальный час с вами впереди. Проведем его, конечно, классно.
2: Кто сказал, что сказал?

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Заявители на российское гражданство должны будут предоставлять справку о судимости. Такой указ подписал президент. Правило коснется всех иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят получить российский паспорт. При наличии судимости справка должна содержать информацию о преступлениях. Срок действия документа не должен превышать 3 месяцев. Студенты всех российских вузов будут в обязательном порядке изучать 4 дисциплины. Это история, основы российской государственности, философия и русский язык. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что это не будет зависеть от будущей профессии, формы и уровня обучения. Ранее министр сообщил, что дипломные работы вскоре могут исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта, а высшие учебные заведения вернутся к устному экзамену. Минздрав заявил, что свыше 46 тысяч россиянок отказались от аборта в прошлом году. Глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что помогли консультации. Для оценки репродуктивного здоровья диспансеризацию прошли около 16 миллионов граждан старше 18 лет. Ранее частные клиники начали отказываться от проведения абортов. По разным данным, в 30 регионах ограничили искусственное прерывание беременности. Третья часть «Чебурашки» выйдет в предстоящие новогодние каникулы. По сюжету в приморский город приезжают настоящие родители Чебурашки вместе с его дедушкой и старшим братом. А Гена в это время вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте такое уже невозможно. Режиссером картины вновь выступил Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина и Федор Добронравов. Первые две части «Чебурашки» в общей сложности заработали в прокате почти 13 миллиардов. Рублей. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну, не знаю, мне от ваших сообщений было очень тепло в течение всего предыдущего часа. Вроде как не мне лично адресованы все эти приятные слова, но тем не менее я как посредник оказался заряжен вот этой вашей энергией. Поэтому как можно чаще говорите приятные слова. И тем, кому вы их адресуете, будет приятно, и тем, кто рядом находится, приятно услышать. Ну и, конечно, слушайте «Русское радио».

0: слушать.
1: Ну и, конечно, на эти детские слова невозможно как-то по-другому отреагировать, кроме как со слезами, естественно, так очень довольно-таки чувственно. И, во-вторых, нужно же как-то ответить ребенку на это. То, конечно же, мы, как родители, мы всегда говорим, да, мы всегда с нашими детьми будем рядом, независимо от того, как бы нас не разделяли расстояние, как бы нас не разделяли обстоятельства, мы всегда о них будем думать и всегда им желать только-только добра. Ну, а вот этот компас, как нам друг друга найти, он, конечно же, находится всегда внутри нас. Сергей Лазарев, далее на русском.

Лирика, которая покоряет сердца. Это группа «5 утра» и Ваня Дмитриенко в эфире Русского радио. Спасибо им большое за эти чувства, за эти эмоции. Вы также не оставайтесь в стороне. У вас тоже есть возможность покорить сердца, но здесь поле деятельности немножко другое. Здесь поле деятельности касается вашего юмора и ваша шутка, если у вас действительно есть готовое какое-то высказывание комичное, которое вы постоянно говорите, которое придумали сами, она может покорить и наш радиоэфир, и прозвучать на всю страну, и всем она обязательно понравится, естественно, потому что у каждой шутки найдется своя аудитория. Придумывайте, присылайте на сайт русрадио.ру. Ну и лучшие афоризмы комичные, цитаты, высказывания, шутки в целом, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом того, что вы, собственно, и придумали. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться уже прямо сейчас на нашем сайте. Заходите, читайте, участвуйте, шутите, покоряйте, будем смеяться.

0: быть абсолютно все, но этого парня я помню всегда. Миша Набоков, в студии Русского радио. Привет,
1: привет
0: тебе.
1: Привет. Я тоже себя помню. Николай.
0: Да, ну, почти.
1: Почти
0: Андрей готов. Николаевич.
1: Андрей Николаевич. Да. Слушай, ну это, ну, это, ну, было бы неплохо, ну, кстати. Ну. Но нет. Я, знаешь, о чем подумал? В этом есть очень много плюсов, когда ты не помнишь. Допустим, можно смело занимать деньги.
0: Можно.
1: В огромных количествах.
0: Так.
1: Можно пересматривать фильмы.
0: Да, это моя тема как раз.
1: Пересматривать, да, ты же любишь?
0: Да, да, да.
1: Книги перечитывать.
0: Да. И самое главное, знаешь, какой плюс?
1: Какой?
0: Каждый раз смотришь на жену, и каждый раз как новая. Думаешь, ах, какая женщина у меня. Да.
1: А ей как приятно.
0: Как Света, Вера, Ника, Вероника. Ну, это другая песня.
1: И особенно приятно еще и занять денег у жены.
0: Главное, что, опять же, Миша Набоков с вами остается. Помните, всю ночь он с вами проведет.
1: Да, и Андрей Макеев тоже помните.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Мама самый родной человек. Без нее очень пусто на свете. Мама это души оберег. Когда рядом она, солнце ярче нам светит.

0: все свое вспомин.
1: Русское радио. Русское. Родное.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области лекарства для льготников начинают поступать на центральный склад. Потом они появятся в аптеках, где пациенты смогут получить их по рецептам. Об этом сообщили в облздраве. Напомним, ранее в правительстве заявляли, что основная причина нехватки льготных лекарств – кадровый вопрос. В начале этого года одновременно ушли из департамента здравоохранения все сотрудники, которые отвечали за проведение закупочных процедур. Из-за ситуации с увольнением персонала все процессы сдвинулись по срокам. Сейчас проблема с кадрами решается. Тем временем в России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет парламентская газета. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше полутора средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на аналитиков. Пользователи сервисов для изучения родословной исследуют семейную историю по нескольким направлениям. Ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных. Составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. С начала этого года наибольшие объемы трафика зафиксированы на сайте с архивными документами «Память народов». Топ-3 городов, лидирующих по интересу. Генеалогическим сервисом вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни не вспомнить, как я недавно был в парикмахерской, и там одна женщина рассказывала, что сама покрасила себе брови, сделала, знаете, так, а-ля естественные густые. Ну, по ее мнению, получилась ерунда. Муж пришел с работы, ничего не сказал по этому поводу, но весь вечер целовал и обнимал. Она уже обрадовалась, подумала, что ему очень понравилось. Но перед сном он ей сказал: «Спокойной ночи, Леонид Ильич».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Парни, запомните, если вы ссоритесь с девушкой, и она вам кричит: «Собирай вещи и убирайся!» Просто, реально, соберите вещи и уберитесь в комнате. Протрите пыль, сложите вещи в шкаф. Делов-то, как говорится.
1: Милый

0: плачешь дома.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне тоже недавно вот написали знакомые, хотели поехать за город всей семьей, с детьми, с родителями, со своими. И решили на двух машинах это сделать. И, в общем, сын спрашивает у отца, а как быть, вот если мы разъедемся вдруг? Ну, он отвечает, не переживай, мы поедем медленно, одна машина за другой, все будет хорошо. А вот, а если все-таки вот потеряемся, что будет? И тут отец решил пошутить, значит, говорит, ну, тогда, думаю, мы больше никогда не увидимся. И сын такой, понятно, хорошо, ну, тогда я с мамой поеду.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

Денис Штабоков на Русском радио вместе с вами. Знакомая недавно начала учиться в автошколе. Одно занятие по теории ей пришлось прогулять. И чтобы ничего не пропустить важного, она попросила маму сходить вместо нее. Вечером мама возвращается, значит, и поделилась впечатлениями. Говорит, когда занятие закончилось, все начали расходиться. Я села в машину и поехала домой. Таких обалдевших лиц она еще никогда не видела.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, со мной в классе училась девочка с необычным именем Белла. Ее мама, в общем, вышла замуж за иностранца, и они переехали в Россию. Когда она пошла в школу, то наверняка думала, что все будут завидовать ее красивому имени. Угадайте, что случилось в первый же день? Мы ей дали кликуху «Беляш».

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

Миша Набоков в Тарском радио вместе с вами. Недавно начал ходить в спортзал, и у нас там тоже такой образовался небольшой романтик. Парочка, жилистый парень и девушка, кровь с молоком. Такая необычная пара, и как-то он приходит, а у него синяк во все лицо. Мы спрашиваем, что такое, что случилось? Ну, он рассказывает, да моя купила кровать водяную. Поставили, я лег туда, и она как прыгнет бомбочкой со своей стороны. Меня на тумбочку выбросило.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Праздник прогульщика и Всемирный день косолапости. Я, Миша Набоков, выбрал сегодня для себя. Ну, а вам, да, давайте это все отметим аплодисментами. Все-таки, как-никак, наши статисты здесь, они стараются. Ну, а вам я оставил Всемирный день велосипеда, пожалуйста. Если есть желание, можно отметить еще и даже день рождения парашюта. А если, представьте, на велосипеде, да еще и с парашютом, да еще и с косолапостью, это уже, как говорится, надо не только писать, это надо снимать на видео. Но для начала пишите в стол заказов на русском радио. Это можно сделать в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, в нашем мессенджере по номеру 8-916-003-105.7. День танцев под любимые песни мы отмечаем постоянно. Это вы знаете, так что не стесняйтесь.

0: Я просто люблю. В принципе, можно написать в стол заказов на Русском радио, но желательно, конечно, все-таки в более развернутом виде. Вот, например, большой привет семье, дорогой любимой маме Маргарите и старшей сестричке Наталишке, ее мужу Андрею, еще дорогим бабушке Марфе и дедушке Алексею. Цитата. Мы сейчас все вместе в отпуске сидим и наслаждаемся этой средой и этой прекрасной ночью под нашу позитивную музыку. Это все пишет Анастасия. Процитирую сообщение. Поздравьте. Так, кого мы поздравляем? Нашу одноклассницу Наташу Потанину с кругленьким днем рождения, юбилеем. Пусть будет крепким здоровье и жизнь долгой и счастливой. Ребята из Белоруссии, мы всей команды Русского радио, конечно же, поздравляем. И хочется еще раз сказать нашу Наташу с округлостями, с кругленьким днем рождения.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

И мы возвращаемся в стол заказа в Тарском радио. Так, что у нас тут интересного? Прочитаем вот это, пожалуй, сообщение. Процитирую. Желаю всем творческим слушателям вдохновения и больше идей. А «Белые ночи» способствуют их реализации. Это написала Ксюша. Сегодня именины у Елен, всем причастным Леночкам. Цитата. И мне тоже, соответственно. Поздравляю с этим праздником. Счастья, здоровья и всего самого доброго. Ленурик из Заволжья. И как классно у нас получается, поскольку сегодня именины у всех Елен. Елену Север мы, конечно же, тоже поздравим и с удовольствием послушаем.

вот так бы еще бы спели бы Feist, вообще было бы классно, но ничего страшного. Я Миша Набоков для этого, собственно. И здесь Кипенко Александр из Петровска-Забайкальского желает хорошего дня, отличного настроения всем водителям маршрутного такси. Все будет хорошо, это мы вообще не сомневаемся. Ох, какое шикарное сообщение. Поздравьте, процитирую, поздравьте с днем рождения Остапенко Владимира. Ему 83 года, друзья, здоровья, долголетия. Мы желаем Владимиру терпения. Он живет в Приморском крае, Анучинский район, село Чернышевка. Большая родня, Краснонос, Никифоровы, Малашенко и даже певец Мод. Конечно же, он тоже поздравляет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: спинным мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Так, ну, ходить по нам не надо, спасибо огромное Моту. Давайте лучше послушаем приветы, да, и поздравления. Вот всем привет из Красноярска, всем хорошего настроения, добра и здоровья желает Анатолий. Большой привет Калининграду, особенно первой смене, работающей в ночную смену. Всем водителям, экскаваторщикам, бульдозерам, особенно горячему Владимиру, который всегда слушает Русское радио и очень ждет и хочет услышать Анну Семенович и Славу. И как мы его понимаем?

Так, спасибо, конечно, певице Валерии, но есть же песня про самолет у вас классная. У нас просто очень суперское сообщение в столе заказов на Русском радио. Вот, процитирую: «Самолет, я тебя люблю». Спокойно, прекрасного, удачного полета и приземления. Держит кулачки Наталья. Всем хорошего, позитивного дня, замечательного настроения. Привет сыну Владу, невестке Оле и внуку Мишутке. Любви, тепла, семейного уюта. Желает Светлана из Забайкалья. Привет Ярославу. Цитата. Мы сегодня поехали первый раз купаться. Вода теплая. Советую всем начинать. Это Кирилл пишет нам с Арзамаса. А мы знаем, что Арзамас расположен на правом берегу реки Тёши. А она как теща. Всегда теплая.

Тоже летнего и приятного прилетело в официальное сообщество русского радио в Одноклассниках. Артур передает большой привет Шуле. Пусть быстрее спина проходит. Мы поспособствуем. Этому обязательно поздравляем. С днем варенья. Так, кого? Сергея Никитина. Спортсмена по фехтованию из Уфы, между прочим, на секундочку. Цитата. Здоровье, счастье и побед, дружище. Это все от Александра Пегова и от русского радио, конечно же, тоже. Ну и специально для нашего именинника-фехтовальщика. Три мушкетера российской эстрады, они же три богатыря. Группа «Иванушки».

0: Мало огня от группы «Серебро». Хочется как-то поддержать всех нас, парни. Ребята, не переживайте. Да не волнуйтесь вы. Ну, пусть в семье все за нас решает супруга, на работе начальник. Но есть, все-таки есть одно место, где все решаем только мы. Это кроссворд.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.